0: Реклама.
1: Жарнама.
0: 28 июня. Джаштык-арена. Дарифест представляет главное музыкальное событие лета. На сцене легенды. Группа «Нана», «Хай-фай», группа «ПМ», Алиса Мон и Алексей Потехин, экс-солист «Руки вверх». Те самые хиты, которые ты знаешь наизусть. Живой звук, эмоции и атмосфера настоящих 90-х. Билеты уже в продаже на kassir.kg и m-ticket. 28 июня. Джаштык-арена. Дарифест. Дискотека 90-х.

0: 100% качественно.
1: Мансара – многофункциональный жилой комплекс в южной части города в окружении трех парков. Все необходимое для жизни находится в одном месте. Квартиры с каскадными террасами, отдельный бизнес-центр, коворкинг, фитнес-центр с бассейном и спа. Трехуровневый паркинг для гостей и жильцов. Сдача первых блоков в начале 2027 года. Действует рассрочка до 14 месяцев. Подробная информация на сайте icon.kg.
2: Бишкек, готовься к самому жаркому событию лета. Уже 6 июня. Тики Фест. Мировые легенды. Акцент. Fly Project и Эдвард Майя. Хиты, которые ты знаешь наизусть. Stereo Love. That's My Name. Тока Тока. И это только начало. Гольф-клуб Кленовый Лист. Тики Фест. Лето начинается здесь.
3: Билеты уже в продаже на tiki-tiki.kg.
4: Внимание, любители скорости, дыма и адреналина. 7 июня. Первый этап открытого чемпионата Кыргызской республики по дрифту Хабалайн Дрифт Сириес. 12:00. Автодром Ганси. Сильнейшие пилоты Кыргызстана, Казахстана и Узбекистана. Приходи поддержать своего пилота и стань частью большого дрифт-события. В программе дрифт-такси, барбекю-зона, сим-рейсинг, розыгрыши подарков и море ярких эмоций. Подробности на инстаграм-странице Дрифт Кап KG.
5: Информационный партнер Авторадио.
6: Это лето начинается с большого футбола. Кубок трех наций в Бишкеке. Кыргызстан, Кения, Палестина на одном поле. Это не просто матч. Это путь к Кубку Азии. 3 июня Кыргызстан-Кения. 9 июня Кыргызстан-Палестина. Стадион имени Дулена Омирзакова. До 27 мая билеты по выгодной цене. Успейте приобрести. Будь с национальной сборной. Вместе за Кыргызстан. Билеты на сайте Ticket.kg.
7: Реклама на Авторадио. 0-777-118-118.

0: Утренний лайф. Каждый будний день с 7 до 10. На Авторадио. Утренний лайф. Заряжайся и поехали.
1: Жақсыңар бы, айындар жана мырзалар. Достор, барыңыздарға кутман таң.
2: Доброе утро, страна! Просыпаемся, подтягиваемся, улыбаемся наконец-то новому дню. В Кыргызстане уже 7:06, сегодня четверг, 4 июня, и мы со скатом микрофон для того, чтобы провести с вами незабываемые 3 часа.
1: Дал ушел бүгінгі күндін аты бейшенбі күн, 4-ші күн болып қалыптыр, 4-ші июнь. Төртінші күн, төртінші күн, бесінші күн, бесінші күн. Сонда ол панан қачан бұзылады бұл нәрсе?
2: Сегізінші үйінде бұзылады.
1: Сегізінші бастылады. Сонда ол кетті. Достар, келіңіздер. Мұна ұшындай білбейм баяғы атайын қолменен жаза олбай тұрған бір тәртіптер болады қо. Мұна ұшыл тәртіптерді бұзбай, тескерсінші ұшығы өз-өзін тәртіптерді, өз-өзін ережелерді қошып тұрып, бұл күнді дағы игілікті қылалы. Ал үшін, алудағы 3 сағат бойы таңғы лайф сіздің маңайыңыз үшін қызмет қылады.
2: Ты знаешь, вчера буквально какую информацию новую получил это. Оказывается, по идее, изначально должно быть не в году не 12 месяцев, а 13. Вот. По какой-то причине убрали 13 месяц. И если бы он был, то в каждом месяце было бы 28 дней. И каждый месяц начинался бы с понедельника. И тогда мы бы не путались. И високосного года, кстати, мне было бы.
1: Он был мог,
2: да? Да. Как удобно, да, было бы?
1: И уж, да. Ючкин был сюда, или ты ретерегал макимис годжер, может, я ючкин был, да?
2: Кстати, да, вот, мы и зарплату получали бы намного, мне кажется, быстрее и больше.
1: Он и киля имес, он и чаял макимис год зарплата. Вай, бай, макимис ашан, да?
2: Ну, что, да.
1: Мына, адам зад, не гидей был, а там сдей полю ходно уши.
2: Он и чин чай дал флажкан трывай, да?
1: Уж он и чин дал флажкан трывай. Достар, ойгоныңыздар, турыңыздар. Сізде не жаңылық, мына жай келіп елдің бардығында жайылып кеткен сияқты ғой. Мына мұрдағыдай шашқан кеші жоқ.
2: Мен басқа жерде жайылып кеткен қандай мағынада айтып отырсың?
1: Жоқ, жақсы деп айттым да. Адам өзін тастап қояды ғой, осы сияқты болып кеткен сияқты. Білмеймін, маған осындай сезіледі.
2: Мындай кеше ауа райы жақсы болды ғой. Ошондо болсо өзүмдү бир аз серге керек, жакшыраак сездим да. Кече эмес мурда күнү мындай ысыгыраак болуп үп болгондон сен айткандай мен да өзүм жайылып кеттим.
1: Жайылбайбыз достор, чогулабыз, кана эриктүү болобуз, ойгонобуз, турабыз. Негизи эң таңдын эң негизги нерсеси бул уйкудан ойгонуу дейт го. Жөн эле ойгонбостон эми жакшы маанайда ойгонгонго аракет кылыңыз. Ал үчүн биздин толкунда болсоңуз бул жетиштүү го.
2: Да, и обязательно сохраняйте наш WhatsApp номер 0709-118-118. Туда тоже можете отписаться, чтобы мы со скатом, да, знали, сколько уже людей проснулись и слушают нас, друзья. Это «Утренний лайф». Всем еще раз доброе утро.
0: Утренний лайф. Каждый будний день с 7 до 10.

0: Авторадио. Новости.
1: Доброе утро. С вами Диана Дюшиналиева, спонсор выпуска. Строительная компания MR Group. Главные новости к этому часу. Мэрия Бишкека приглашает горожан, представителей общественности, экспертов и всех заинтересованных лиц принять участие в обсуждении проекта реконструкции улицы Киевской. Она может стать пешеходным пространством с организацией движения общественного транспорта. Встреча состоится 5 июня в 17:00 по адресу проспект Чуй, 168А. Специалисты представят концепцию проекта, расскажут о предлагаемых изменениях, целях и ожидаемых результатах. После презентации участники смогут задать вопросы, а также высказать свои предложения и замечания. В Кыргызстане в этом году планируется выпустить 7 миллионов школьных учебников. Как сообщил директор предприятия «Учхун» Бакытбек Султанов, около 3 миллионов книг уже готовы. В прошлом году было напечатано 3,5 миллионов учебников для учащихся с 1 по 6 классы. В 2026 году продолжается выпуск литературы для остальных параллелей. Немецкое оборудование типографии позволяет производить около 40 тысяч экземпляров ежедневно, что обеспечивает современное выполнение планов. Султанов также подчеркнул, что старые учебники больше не печатаются. Издается только новая линейка книг в рамках перехода на 12-летнее образование. В Акталинском районе Нарынской области продолжается строительство нового центра обслуживания населения. Как сообщает Минстрой, объект находится в селе Баетов. В центре будут созданы все условия для приема и обслуживания граждан. Строительные работы начались в октябре прошлого года и ведутся за счет госбюджета. А теперь курс валют. Официальный курс доллара по отношению к сому на сегодня составляет 87 сомов 45 тынов. Евро стоит 101 сом 75 тынов. Курс российского рубля 1 сом 22 тына и казахский тенге 18 тынов. Это были главные новости к этому часу. С вами была Диана Дюшиналиева. Спонсор выпуска — строительная компания MR Group. MR
0: Group. Строительная компания MR Group. 20 лет мы строим надежные дома, создаем комфортные пространства, воплощаем в жизнь ваши мечты об элитарности и уюте. Строительная компания «Эмарк Групп». 20 лет доверия и комфорта. Дарим выгодные условия при покупке недвижимости. Телефон 0-557-500-700. «Эмарк Групп». Реклама.
2: Жарнама.
3: Унаңыз қайра оталбай жатапы? Кетүгү, стресс, уақыт жоғытуу. Автостар дүкөндөр тармагы маселени тез чечет. Ар кандай унаага ылайыктуу аккумуляторлор дайыма кампада бар. Акысыз жеткирүү, орнотуу жана диагностика. Эски аккумуляторуңузду тапшырып, жаңысына пайдалуу сунуш алыңыз. Толугураак маалымат Автостар чекиткейже. Автостарт. Ишенимдүү аккумулятор, ишенимдүү старт.

0: Это Джак с песней «Текебер», друзья, был только что на Авторадио. Утренний лайф продолжается, на часах уже 7.39, и прямо сейчас все самые яркие события от спортивного мира уже собрал для вас Бакаач Бек. Спортивные новости к вашему вниманию.
1: Авторадио. Спорт уақытысы.
2: Саламатсыздарбы, алдыда спорт жаңалықтары менен Бакай.

0: Погода.
1: Генеральный спонсор выпуска — сеть магазинов автоэлектроники «Караудио».
2: Как сообщает Кыргызгидромет, сегодня, 4 июня, в некоторых районах республики ожидаются осадки. В Чуйской области днем температура воздуха составит плюс 30 градусов. В Оржской, Джалабадской и Баткенской областях днем потеплеет до 27 градусов. В Высокольской области также дожди, днем плюс 15, в Нарыне днем плюс 19 градусов тепла. В столице сегодня пасмурно, и днем температура воздуха поднимется до 30 градусов.
1: Генеральный спонсор выпуска — сеть магазинов автоэлектроники «Караудио».
3: Торговая компания «CarAudio» – официальный представитель компании «Starline» в Кыргызстане. Надежная защита автомобиля от вскрытия и угона, умный автозапуск, бесплатный мониторинг, управление охраной с мобильного телефона. Центры «CarAudio» на всех рынках города Бишкек. Телефон 0700-95-0903. Сайт www.cardifisaudio.kg.
0: Реклама.

0: Планируете покупку квартиры? Купите квартиру в строительной компании «А-плюс» и выиграйте BMW X7 до конца 2026 года. Подробности по телефону 0-38-38-38. Деятельность лицензирована и разрешена на территории Кыргызской Республики.
1: Машина снова не завелась? Опоздание, нервы, потерянное время. Сеть магазинов «Автостарт» решат проблему быстро. Аккумуляторы для любых авто в наличии. Бесплатная доставка, установка и диагностика. Сдай старый аккумулятор, получи выгоду на новый. Узнайте больше на сайте автостарт.kg. «Автостарт» – надежный аккумулятор, уверенный старт.
2: 1 июня – День защиты детей. В Евромебель спешите скорей! Здесь вас ждет специальная акция. Скидка на всю детскую мебель 15%. Подарите своим детям новое удобное пространство. Покупайте красивую, качественную, веселую мебель с хорошей скидкой. Во всех магазинах Евромебель.
3: После долгих прогулок болят суставы? Занятия спортом приносят дискомфорт? Боль при повышенной активности? Бальнол Релакс Гель поможет избавиться от дискомфорта в мышцах и суставах, уменьшит воспаление и эффективно снизит отек и чувство дискомфорта. Рекомендуется и пожилым людям для борьбы с возрастными изменениями в суставах и мышцах. Выбирайте свободу движения с Бальнол Релакс Гель.
4: Каждый день покупки, кофе, оплата услуг. А теперь каждая оплата через M-Pay может превратиться в новый iPhone 17. С M-Bank оплачивайте покупки от 100 сомов и участвуйте в розыгрыше более 100 iPhone 17. Просто платите через M-Pay, и, возможно, именно ваш чек станет счастливым. Лицензия НБКР номер 014.
5: Ждали подходящего момента, чтобы купить недвижимость? Он настал! Капстрой KG объявляет акцию. Скидка $100 с каждого квадратного метра и снижение первоначального взноса с 30 до 15% на двух- и трехкомнатные квартиры во всех жилых комплексах. Успейте купить выгодно только до конца июня. Звоните 0557-900-600.
6: Цены растут, а инфляция съедает сбережения? Сохраните свои деньги в золоте. Актив, проверенный временем. В МБанк можно открыть металлический счет онлайн и купить золото от 0,1 грамма. Следите за курсом, покупайте и продавайте металлы онлайн в приложении. МБанк. Золото доступно каждому. Лицензия НБКР номер 014.
7: Хотите, чтобы ваш ребенок учился в университете уже в подростковом возрасте? Школа нового мышления – это университет для подростков. Преподаватели университетского уровня, обучение по кредитной системе и практический опыт для будущего успеха. Не теряйте время в обычной школе. Идет прием в 5, 7, 8 и 9 классы. Подробности 0558-91-5002.
8: Хотите подарить ребенку iPad, PlayStation или ноутбук? Просто откройте ему карту M-Junior в МБанк. Каждый тысячный родитель получает один из этих крутых призов. M-Junior – первый мобильный банкинг для детей в Кыргызстане. Акция продлится до 1 ноября. Подробности на сайте mbank.kg, лицензия НБКР номер 014.
9: Кто поможет тебе на топливо не тратиться? Конечно, Джелмаян. Звони, понравится. Помощник по хозяйству надежный и проверенный. Гарантия, сервис в качестве уверенный. И цена доступная, и запчасти есть. Джелмаян, помощник по хозяйству здесь. Грузовые электроциклы отечественного производства Джелмаян. Ваш незаменимый помощник по хозяйству. 0550-08-88-81.
10: Когда внутри зарождается новая жизнь, особенно важна забота. Пригнатер – витаминно-минеральный комплекс для будущих мам. Поддержка здоровья женщины и правильного развития малыша каждый день. Пригнатер – когда начинается новая жизнь.
11: Реклама на Авторадио. 0777 118 118.

0: 10. Заряжайся и поехали!
1: Ну что, друзья, первый час нашего утреннего шоу уже пролетел незаметно, да? Это значит, что мы открываем второй час нашего эфира. Если вы только к нам присоединились, то добро пожаловать на волну хорошего настроения. Это утренний лайв. С вами Аскат и Диана.
2: Бардыңыздарга салам айтып, дагы бир жолу кутман таң калайлы. Дагы бул экинчи саат менен биргеликте сизге мүмкүнчүлүктөрдүндөй пайда болушу жөнүндө жар салабыз. Себеп дегенде, дароо ушул сааттын алкагында бизде байкелүү оюндар аркасы менен болот. Демек, сиз бир оюндан жетишпей калсаңыз, экинчисине, экинчисине, үчүнчүсүнө айтор иши кылып бир байкени илип калганга аракет кылыңыз да.
1: Ну, а к нам уже присоединяются вот слушатели, которые пишут по WhatsApp. Кстати, наш WhatsApp номер 0709-118-118. Пишут: доброе утро, желает нам успехов, хорошего дня. Ну, много теплых сообщений.
2: О, биздин да сиздерге чоң салам. Биз да сиздерди жакшы көрөбүз. Анан Асел деген угарманыбыз бар го, эжекебиз. Илгери Ташкентке барып, экөөбүзгө белек алып келди эле. Ошол белегин так кыр убактым болбой, тыштай албайт, бир күн тыштап кетем деди.
1: Эпи бүргүтүп атпайбызбы? Баятын бүргүтүп атабыз да, качан келет, мына келет, ана келет деп.
2: Бул жума да күттүралы, анан кийинки жума Аселайымдын дарегин алып экөөбүз өзүбүз эле барып алып кетип калдык.
1: Кана белегибиз деп.
2: Паспортубузду көтөрүп барып дегендей.
1: На самом деле очень приятно, да, получать подобные подарки от наших слушателей, которые, ну, не приходят с пустыми руками, так скажем. Нам очень приятно. Спасибо.
2: Ова. Канайми, достор, сиздердин биздин дарек боюнча байгеге келе турган оюнду баштайлы анда. WhatsApp номер 709-118-118. Бул жака эмне деп жазыш керек? Бар экениңизди жазып туруңуз, анан алдыда оюн баштайбыз, да?
1: Ну, в скором времени вас ждет игра Нейрофакт, друзья. Подарочки у нас тоже уже готовы, так что сохраняйте наш WhatsApp номер. Кстати, еще и заглядывайте на нашу инстаграм-страничку Авторадио Киджи. Там много полезного контента, веселых роликов, классных постов. Так что добро пожаловать. Также пламенный привет передаем всем тем, кто слушает нас онлайн через наши сайты, да, Авторадио Киджи и Азия ФМ Киджи, друзья. А мы уже начинаем наш второй час. На часах уже 8:08.
2: А звонит таким дезот по имени Бармундейт.
1: А, жазды бе? Жаңыл жазды ғой,
2: ә? О, да, мен бармын дейді.
1: Шушынды ба, жазып тұрсаңар.
2: Қой, азамат бәкеміз оғаттыр. Жақшылап сөйлейлі көзі.
1: Жақшырларды ғой берелі, демесе.
2: Кеттік.

0: Нейрофакты.
1: На часах уже 8:24, друзья, это значит, что пора поиграть с вами, пора вам выигрывать подарочки, да? Да, начинаем нашу игру под названием «Нейрофакты».
2: А бухачейн, мен бармын деп койгула, дедегелі көрсу, көлі кеште бұл жақтакен.
1: Мен езу ашташты?
2: Мен бармын дегендер көпкен, бардыңыздарға салам, жанушындайлы бардық қолышыларды біз ойынға чақырауыз «Нейрофакты». Шарты жоп түні көй, бұл қоны Диана ек факт айтат. Аны мен дағы, сіз дағы тура тапқанға әрекет қылалы. Тура тапқандар WhatsApp-қа жөнетіңіз, номер 179-118-118. Қаншаншы тура жауапқа белек береміз, Диана? Бүгін төрт екен, төртінші күн екен.
1: Төртінші күн берелі анда.
2: Төрт болу. Бардығы төрт болсын,
1: да? Бардығы төрт болсын, да? Бүгін төртінші көріп қойолым. Аны ами белегіз болса, айвағандай керектім, айвағандай қызықту деп тағы айтсам болады. В скором времени 6, 5 и 7 июня в Бишкеке пройдет Олимпиада по танцам, друзья. Точнее говоря, он пройдет в спортивном комплексе «Алгам», находится по Симбаева 200/1. Здесь еще подметили, что вход с северной стороны, со стороны БЧК. Вас ждет 11 чемпионат Центральной Азии по танцевальным направлениям, фестиваль «Вершина», чемпионат Азии по спортивным мажореткам и батон-твирлингу, открытый международный турнир «Чирспорта Кыргызстан Опен», друзья, чемпионат и первенство города Бишкек по чирспорту. Мне кажется, будет очень даже интересно. И если вы туда пойдете даже своими детьми, я думаю, не будет лишним. Кстати, Олимпиада будет проходить при поддержке Министерства культуры Кыргызской Республики. Правила игры очень даже простые. Мы подготовили для вас два факта. Сегодня поговорим с вами про танцы, про хореографию, друзья. И вам на наш WhatsApp номер 0709-118-118 необходимо написать, где реально существующий факт, а где выдумки искусственного интеллекта. Тот, кто четвертым, да, нам даст верный ответ, получает билеты именно на это мероприятие.
2: Тарах тағыласты. Мысалы, білегіңізді көріп тұрып, мұны не олыптың әрінсі? Төртінші июнде, төртінші күні, төртінші олып отқан деген. Андай сон,
1: да? Кстати, да. Ты знаешь, вот мне понравилось сообщение от нашего слушателя. Вот Матан Асхат Диана, жан, авторадион Джаматы. Гүніңіздер көңілді, жан, жемішті олсын, мықтысыңар дейді. Жаңағы ол сөзін түсінбей қалдымда, ләйім, сләйім деген не сол қалды шында?
2: Лайым.
1: Дайыма. Шында да сөз бар бе? Ләйім, сләйім деп айтылады.
2: Бұл диалект сөз, да?
1: Башқаша, оғыл аткен, да?
2: Диалект сөздерінде.
1: Қырғыздардың бардық бұрыштарынан авторадио жаңырып тұрсын дейді. Дайыма деген дегісі екен, анда.
2: Таласта сүт ташыған бәкен бар ғой, веселый молочник, менде бармын деген екен бұл жақта.
1: Кто-то напишет «хочу играть, друзья». Ну, пока нам эту фразу писать не надо, пока слушаем внимательно наши факты.
0: Факт номер один.
1: Как я уже говорила, сегодня будем с вами разговаривать про танцы. И первый факт звучит таким образом. Плие в хореографии – это приседание.
0: Факт номер два.
1: А пируэт – хореографии – это быстрые прыжковые движения, друзья. Где реально существующий факт, пишите нам на WhatsApp номер 0709-118-118. Кстати, с этими словами я уже давно знакома. Ты знаешь, да, что такое плие и пируэт?
2: Ошол ойдон атам, мен ухпап тұрмын, да. Өзіме би менен қатысым жоқ қой, ошон үшін маға мындай өн ұшырап атады, да.
1: Қызықты сөздер екен бе?
2: Өте.
1: Мен ұғармандарыңыздан емес, жауаптарды күтөлім, жазыңыздар, тартынбаңыздар.
0: Нейрофакты.

0: Авторадио. Новости.
1: Доброе утро. С вами Диана Дюшиналиева, спонсор выпуска. Строительная компания MR Group. Главные новости к этому часу. Мэрия Бишкека приглашает горожан, представителей общественности, экспертов и всех заинтересованных лиц принять участие в обсуждении проекта реконструкции улицы Киевской. Она может стать пешеходным пространством с организацией движения общественного транспорта. Встреча состоится 5 июня в 17:00 по адресу проспект Чуй, 168А. Специалисты представят концепцию проекта, расскажут о предлагаемых изменениях, целях и ожидаемых результатах. После презентации участники смогут задать вопросы, а также высказать свои предложения и замечания. В Кыргызстане в этом году планируется выпустить 7 миллионов школьных учебников. Как сообщил директор предприятия «Учхун» Бакытбек Султанов, около 3 миллионов книг уже готовы. В прошлом году было напечатано 3,5 миллионов учебников для учащихся с 1 по 6 классы. В 2026 году продолжается выпуск литературы для остальных параллелей. Немецкое оборудование типографии позволяет производить около 40 тысяч экземпляров ежедневно, что обеспечивает современное выполнение планов. Султанов также подчеркнул, что старые учебники больше не печатаются. Издается только новая линейка книг в рамках перехода на 12-летнее образование. В Акталинском районе Нарынской области продолжается строительство нового центра обслуживания населения. Как сообщает Минстрой, объект находится в селе Баетов. В центре будут созданы все условия для приема и обслуживания граждан. Строительные работы начались в октябре прошлого года и ведутся за счет госбюджета. А теперь курс валют. Официальный курс доллара по отношению к сому на сегодня составляет 87 сомов 45 тынов. Евро стоит 101 сом 75 тынов. Курс российского рубля 1 сом 22 тына. И казахский тенге 18 тынов. Это были главные новости к этому часу. С вами была Диана Дюшиналиева. Спонсор выпуска – строительная компания MR Group. MR
0: Group. Строительная компания MR Group. 20 лет мы строим надежные дома, создаем комфортные пространства, воплощаем в жизнь ваши мечты об элитарности и уюте. Строительная компания MR Group. 20 лет доверия и комфорта. Дарим выгодные условия при покупке недвижимости. Телефон 0-557-500-700. MR Group. Реклама. Жарнама.
2: Сиздин балаңыздын өспүрүм курак деле университетте окуусун каалайсызбы? Школа нового мышления. Өспүрүмдөр үчүн университет. Университет деңгээлиндеги мугалимдер, кредиттик система боюнча окуу жана келечектеги ийгилик үчүн практикалык тажрыйба. Жөнөкөй мектепте убакытты текке кетирбеңиз. 5-чи, 7-чи, 8-чи жана 9-чу класстарга кабыл алуу жүрүп жатат. Толугураак маалымат 0558-915-0002.
3: Мотосүйүүчүлөр көңүл бурбула. Мотошок KJ легендарлуу Suzuki Boulevard мотоциклин ойнотуп жатат. Кыялдагы байктын рулуна отуруу мүмкүнчүлүгү дал ушул жерде. Жолдун күчүн, стилин жана эркиндигин сез. Катышууга шашыл, балким дал сен бул легендарлуу мотоциклдун ээси болосуң. Катышуу шарттары Мотошок Чекит KJ Instagram баракчасына жазылып, 10,000 сомдон жогору сатып алуу жаса. Жыйынтык 1 июнда.
4: Почему родители выбирают Сапат? Сапат – сеть международных школ нового поколения в Кыргызстане. Сильная академическая база, международные стандарты обучения, опытные местные и зарубежные преподаватели, подготовка к ОРТ, SAT, IELTS, TOEFL и другим экзаменам, участие в международных и местных олимпиадах. Результат – дисциплинированные, целеустремленные выпускники и реальные возможности поступления в топовые университеты Кыргызстана и мира. Сапат – надежный старт в будущее вашего ребенка.
5: Деятельность лицензирована. Магазин «Шеф-гурман» предлагает большой выбор разнообразных продуктов для кафе, ресторанов, баров, гостиниц и для дома. Заказывайте все в одном месте и радуйте ваших гостей вкусными блюдами. А мы порадуем вас отличным ассортиментом, высоким качеством и доступными ценами. Подробности в Instagram «Шеф.гурман» и по адресам Бишкек, Кулатова 1Б, рынок Дордой Моторс в здании Чуйка Парк. Ош, Абайбека Алимджанова, 14.
6: Только

0: скачивай приложение Bimar, становись почетным клиентом Bimar и получай бонусы, скидки. В Bimar всегда свежие продукты, оливки, готовые блюда и мясо халяль. Bimar – Bizdin Market.
1: Как доставить груз на строительную площадку?
2: Тебе поможет Чагылган.
3: Отгрузить урожай?
2: Я же говорю, Чагылган поможет. Электроцикл «Чагылган» – лучший помощник. С мощным электродвигателем. Незаменим на бездорожье. Обладает внушительной дальностью освещения. Не требует регистрации в ГП УНАА. Электроцикл «Чагылган» вам точно нужен. Звоните 995-802-888.

0: 8 саат 39 мүнөт достор, сон музыкалык чыгарма жана жеңүүчүнүн ысымы ким экенин азыр жар салабыз.
1: Тилекке каршы ысымын айта албайм, ысымын жазып турган маанибиз, бирок туура жоопту бериптир да. Абонентчи номер заканчивается на 073. Мы тебя поздравляем, да. Мне кажется, очень много, знаешь, в этот раз мы с тобой получили неверных ответов.
0: Ушту мен экинчи жолу ушундай болду, э?
1: Ауа.
0: Өкүнүштүү болду эле. А бирок ага карабай, күн сайын мындай жаңы сөздөрдү үйрөнө баштадык. Билимибизге билим кошулуп, лексиконубуз кеңейип, сөз байлыгыбыз кеңейип атат. Кандай сон? Мисалы үчүн мен билип алдым.
1: Да, плие в хореографии это действительно означает приседание, то есть первый факт был верный, а вот второй факт неверный. Пируэт – это не быстрые прыжковые движения, а пируэт больше похож, скорее всего, на вращение. Точнее говоря, сейчас я вам скажу более как грамотно, да, будет звучать. Пируэт – это вращение на одной ноге. Вот, плие – это приседание, а пируэт – это вращение.
0: На, бийчилер билет ушинтип. Билип алдык, үйрөнүп алдык, мындан ары биле жүрөлү. Эми сөз байлык көйгөндөн кийин эмне кылыш керек? Ырларды которуп башташ керек да, туурабы?
1: Эң туура.
2: Кручу, верчу, перевести хочу.
0: Дал ушул оюндун арка

0: от Алаква. И уже более 2 лет компания успешно работает на рынке Кыргызстана, предлагая покупателям около 6 видов лимонадов, чистую питьевую воду без газа, соки и, конечно, другую освежающую продукцию. Современное производство, строгий контроль качества и доступность для каждого. Вот эти главные принципы бренда КЛМ, друзья. КЛМ на вкус качества, созданный в Кыргызстане. Условия игры, да, очень даже простые. Как уже Аскат сказал, для вас подготовили песню. Сегодня мы услышим Юлианну Караулову. И вот эти строки с русского вам необходимо перевести на кыргызский язык. И тот, кто переведет более грамотно, более интересно, тому человеку мы подарим соки от Кылым.
1: Кылым дегенде адам сусап кете тургандай айтат экенсиң го дейм. Каранда, тапшырманы угалыбы? Кеттик.
2: Я попала в сети, которые ты метил. Я самая счастливая на всей планете.
0: Вот такие вот очень даже простые, да, как по мне, слова. Я попала в сети, которые ты метил. Я самая счастливая на всей планете. Хочется, чтобы каждая девушка произносила эти слова. Не, ну, по крайней мере, я самая счастливая на всей планете.
1: Канай ми достор ушунун кыргызча угулушу кандай болуш керек? Котормоңузду узатыңыз WhatsApp номер 0709-118-118.
0: Да, 0709-118-118. Через несколько минут мы объявим очередного нашего победителя.
3: Кручу, верчу, перевести.

0: жана ошондой эле Байтик Баатыр көчөлөрү убактылуу чектөөгө алынат экен. Мына ушул аймактардан алдын ала айланып өткөнгө маршрутуңузду алдын ала түзүп алганды унутпаңыз.
1: Автомонитор, Авторадио. Погода.
2: Генеральный спонсор выпуска — сеть магазинов автоэлектроники «Караудио».
3: Как сообщает Кыргызгидромет, сегодня, 4 июня, в некоторых районах республики ожидаются осадки. В Чуйской области днем температура воздуха составит плюс 30 градусов. В Ошской, Джалабадской и Баткенской областях днем потеплеет до 27 градусов. В Высокольской области также дожди, днем плюс 15, в Нарыне днем плюс 19 градусов тепла. В столице сегодня пасмурно, и днем температура воздуха поднимется до 30 градусов.
2: Генеральный спонсор выпуска — сеть магазинов автоэлектроники «Караудио».
4: Торговая компания Car Audio – официальный представитель компании Starline в Кыргызстане. Надежная защита автомобиля от вскрытия и угона. Умный автозапуск, бесплатный мониторинг, управление охраной с мобильного телефона. Центры Car Audio на всех рынках города Бишкек. Телефон 0700 95 0903. Сайт www.car-audio.kg.
1: Реклама. Ищите жилье в Аламедине 1? Остановитесь! Вы его уже нашли. Представляем Аламедин One от строительной компании Level. Это современный дом бизнес-класса в вашем любимом районе. 70% территории мы отдали под ваш комфорт. Огромный двор, зону барбекю, воркаут-площадки и безопасное пространство для детей. Здесь места хватит всем. Аламедин One сделано для жизни. Успейте забронировать квартиру на выгодных условиях старта продаж. Звоните прямо сейчас. 0998-909-909.
5: ОСАГО от государственной страховой организации — ваша гарантия спокойствия на дороге. Дорога без стресса с полисом ОСАГО. ОСАГО защищает вас и ваших близких. Будьте уверены в завтрашнем дне. Государственная страховая организация — надежный партнер каждого водителя.
6: Деятельность лицензирована.
7: И вот так почти каждую ночь заснуть для меня целая проблема.
8: Мне посоветовали Мелосон, единственный мелатонин, зарегистрированный в виде лекарственного средства, а значит, более проверенный и надежный. Он ускоряет засыпание, не вызывает привыкания и даже защищает иммунитет. Попробую. Как же мне хорошо спалось. Мелосон от компании Рубикон. Проверенное белорусское качество по доступной цене.
9: Деятельность лицензирована.
10: В

0: Джетур.
1: Автосалон «Джетур», Бишкек, Шабдан Батыра 2/3. Подробности по телефону 0706 700 900.
2: 95% людей даже не подозревают, что их усталость и раздражительность – это банальная нехватка магния. Магнитаб – комбинированный препарат магния и витамина В6. Он восполняет дефицит магния, снижает нервное напряжение и дарит полноценный сон. Магнитаб от компании «Рубикон». Проверенное белорусское качество по доступной цене. Подходит беременным и детям с 6 лет. Товар сертифицирован. Спрашивайте в аптеках.
3: 70% женщин знают, как сложно бывает с мукой, которая подводит. Но есть решение. Попробуйте муку «Раменская» и почувствуйте разницу. Всегда стабильный результат, который радует. «Раменская мука» для идеальной выпечки каждый раз.
4: Ищите функциональное жилье бизнес-класса в южной части Бишкека? Проект «Термили» от строительной компании «Айкон» – это архитектура международного уровня от нидерландского бюро «Дром». Шахматное расположение корпусов гарантирует панорамный вид на горы из каждого окна. Внутри – приватный двор в стиле барселонских кварталов с мини-футбольным полем и соседским центром. «Термили» – сотканный для жизни. Сдача объекта – конец 2028 года. Доступная рассрочка до конца строительства. Подробнее информация на сайте icon.com.
5: Хочешь получать больше за меньшие деньги? Клубная карта Pulse Fitness на 8 месяцев с выгодой до 62%. И всего от 2300 сомов в месяц тебе доступны 3 филиала с большой кардиозоной, тренажерами на все группы мышц и финской сауной. Звони 055-049-59-59.
6: Когда внутри зарождается новая жизнь, особенно важна забота. Пригнотер – витаминно-минеральный комплекс для будущих мам. Поддержка здоровья женщины и правильного развития малыша каждый день. Пригнотер – когда начинается новая жизнь.

0: Поехали!
1: Мына ушундай чакырык менен, уран менен буйрса, Таңкы Лайфтын 3-чү саатына дагы келип калдык. 9:07 мүнөт. Барыңыздарга салам.
2: Всем еще раз доброе утро. Да, утренний лайф на Авторадио продолжается. На улице уже выглянуло солнышко, друзья. Так свежо. И я думаю, что у каждого нашего слушателя прекрасное настроение. А если вдруг у вас настроение, ну, не очень хорошее, да, думаю, со скатом, тут как тут для того, чтобы приподнять вам.
1: Бул саатын демирчүсү бар экенин жарсалабыз. Жана демирчүбүздөн сонун белек алдыда автотурдун алкагында сизди күтөт. Демирчүбүз жөнүндө айтып берейинби? Ким экени? Көрсө достор, бул саатын демирчүсү бизде ИМС академиясы. Бул эмнени түшүндүрөт? Бул деген достор, англис тили, кытай тили чет өлкөдө окуу жана жаңы мүмкүнчүлүктөр. Мунун бардыгы эми ИМС академиясы менен толук жакын жана мүмкүн. Компания университетти тандоодон тартып, документ даярдоо жана чет өлкөгө тапшырууга чейин толук жардам берет экен.
2: Ой, кандай гана сонун мүмкүнчүлүк. Ты когда-нибудь бывал в Китае, скажи, пожалуйста?
1: Жок.
2: Хотел бы ты там обучение пройти?
1: Эми окуганга биз кеч болуп калды го, бирок бир барып келишим бар да.
2: Ну, никогда не поздно, Аскат.
1: А, ошондой эле. Болду, окуп келебиз анда.
2: Друзья, у нас игра называется «Автотур». Каждый день в эфире мы играем с одним из наших слушателей в увлекательную нашу игру. И правила очень даже простые. У участника есть всего 30 секунд. Мы задаем определенную тему, а задача игрока за это время назвать как можно больше слов, ну, связанных с этой темой, да? И чем больше правильных ответов мы от вас услышим, тем ближе будете к победе. А призы, подарки у нас очень даже нужные, я вам скажу. За первое место мы подарим сертификат на $500, за второе место на $400, за третье место на $300, друзья. А все итоги мы подводим в пятницу.
1: Ова, бүгүнкүн эсебинен сиз катышуучу болуңуз, балким эртең жеңүүчү болуп $500 сертификат утуп алышыңыз мүмкүн.
2: Да.
1: Эч болбосо 400 утасыз. Такыр болбой калса $300 сиздик болот го.
2: Для этого вам необходимо написать всего лишь «хочу в Китай», друзья. Да, мы именно в Китай отправляем на обучение. Именно на это обучение мы дарим вот такие вот прекрасные скидочные сертификаты. Пишите «хочу играть» и какому? Вот 909. Давай 9-му, кто напишет «хочу в Китай», мы сами дозвонимся до этого участника и поиграем в автотур.
1: Макул, кананда достор, WhatsApp номер 0709-118-118. Кытайга баргым келет деп жазыңыз, же болбосо «хочу в Китай» деп жазыңыз. Алдыда кабарлашабыз 9-чу угарман менен.
2: Да, 0709-118-118. Пишите эту волшебную фразу. Будем ждать.

0: Автотур.
1: Доғыста 22 мирет, достар. Дал ұшылбай елі ойнауыз башталды. Автотурдың бұл рет бағыты Қытайды көздей болот. Жана Қытайдан білім алу үчін болмақчы. Сапарыз.
2: Да. Все верно. Недавно мы дозвонились до нашего очередного слушателя, да, до нашего очередного игрока. Его зовут Бекнур. Бекнур, давайте с ним познакомимся. Бекнур, доброе утро.
3: Доброе утро.
2: Как настроение? Почему голос такой сонный?
3: Вот только недавно проснулся.
2: А, да,
3: Автобус собирался, слушал.
1: Карачу, уйкудан туру эле бизге жазып ойногон кандай сон, не? Бекнур, кубанычтабыз сиз менен угушканыбызга. Эми оюндун шарты жөпчөнөкөй ийгиликтерди каалайлы сизге.
2: Да, очень даже простые правила у нас. Есть у вас всего 30 секунд, мы задаем определенную тему, а задача ваша за это время назвать как можно больше слов, связанных с этой темой. Чем больше правильных ответов мы от вас получаем, тем выше шанс оказаться среди лидеров недели. За первое место мы дарим $500 за обучение, да, в Китае, за второе место $400 и третье место это $300. Вот такие вот прекрасные сертификаты мы подготовили. Тебе все понятно?
3: Да, понятно, хорошо. Спасибо, постараюсь.
2: Ну, давай мы надеемся, что ты окажешься вот хотя бы в тройке. Итак.
1: Кананда, тема лайтаус, а нагин 30 секунд таймер башталат. Кеттеге?
2: Да, я очень сильно надеюсь, что Виктор разбирается в машинах.
1: О, горюльчик, она.
2: Виктор, вам нужно будет назвать марки машины. Итак, поехали. Раз, два, три.
1: Кеттеге?
3: Так, BMW, Mercedes, Kia, Nissan, Toyota, Honda, Hyundai. Так, какие еще были?
2: Пока что 7 баллов.
3: Пока 7, да?
2: Угу, время идет, давайте быстрее, так. быстрее.
3: Subaru, Volkswagen. Ауди.
2: Стоп. Бектор, уже все время.
3: Бектор.
2: Остановись, пожалуйста. Время уже пролетело. Бектор, ты нас слышишь? Бектор, ты с нами?
3: Да,
2: все.
1: Ошондо, Volkswagen мен токтодук, э?
2: Ооба. Бектор, ты набрал 8 баллов. Кстати, неплохой результат.
1: Получалар.
2: Да, как минимум в тройку лидеров ты входишь. Мы в скором времени, я надеюсь, что свяжемся с тобой. Скажи, пожалуйста, ты бы хотел сам отправиться в Китай или кого-то отправить?
3: Кого-то отправить.
2: Кого-то?
3: Я уже учусь.
2: А, учишься, да, еще? Ну, дай бог, что тебе удастся хотя бы вот второе место, да, занять?
1: Көрөбүз, эртең, жыйынтык чыкканда, кандай болот экен, байкайбыз. Рахмат, Бекнур, оюнга катышканыңыз үчүн. Мен ойлогомдай, азыр биз санап жетишпей калат болушубуз керек, депчи. Бекнур мне ойлом калды дейм да.
2: Но сегодня же холода без меня. А, еще есть время, Эдеп.
1: Машинан Марказан Сановойлы уақытты қарап тұру алтын сайталы. Мұны ұшынды достар, дағы бір байгелі ойдың ұстауына чықты. Не алауыз, сапрозалының өзі ұлан талуы?
2: Ну, алды да осы, адаттағы дайлы ең актуалды жаңылықтар сіздерді күтөт.
0: Автотур.

0: Авторадио. Новости.
1: Доброе утро. С вами Диана Дюшиналиева, спонсор выпуска. Строительная компания MR Group. Главные новости к этому часу. Мэрия Бишкека приглашает горожан, представителей общественности, экспертов и всех заинтересованных лиц принять участие в обсуждении проекта реконструкции улицы Киевской. Она может стать пешеходным пространством с организацией движения общественного транспорта. Встреча состоится 5 июня в 17:00 по адресу проспект Чуй, 168А. Специалисты представят концепцию проекта, расскажут о предлагаемых изменениях, целях и ожидаемых результатах. После презентации участники смогут задать вопросы, а также высказать свои предложения и замечания. В Кыргызстане в этом году планируется выпустить 7 миллионов школьных учебников. Как сообщил директор предприятия «Учхун» Бакытбек Султанов, около 3 миллионов книг уже готовы. В прошлом году было напечатано 3,5 миллионов учебников для учащихся с 1 по 6 классы. В 2026 году продолжается выпуск литературы для остальных параллелей. Немецкое оборудование типографии позволяет производить около 40 тысяч экземпляров ежедневно, что обеспечивает современное выполнение планов. Султанов также подчеркнул, что старые учебники больше не печатаются. Издается только новая линейка книг в рамках перехода на 12-летнее образование. В Акталинском районе Нарынской области продолжается строительство нового центра обслуживания населения. Как сообщает Минстрой, объект находится в селе Баетов. В центре будут созданы все условия для приема и обслуживания граждан. Строительные работы начались в октябре прошлого года и ведутся за счет госбюджета. А теперь курс валют. Официальный курс доллара по отношению к сому на сегодня составляет 87 сомов 45 тынов. Евро стоит 101 сом 75 тынов. Курс российского рубля 1 сом 22 тына и казахский тенге 18 тынов. Это были главные новости к этому часу. С вами была Диана Дюшиналиева. Спонсор выпуска — строительная компания MR Group. MR
0: Group. Строительная компания MR Group. 20 лет мы строим надежные дома, создаем комфортные пространства, воплощаем в жизнь ваши мечты об элитарности и уюте. Строительная компания «Эмарк Групп». 20 лет доверия и комфорта. Дарим выгодные условия при покупке недвижимости. Телефон 0-557-500-700. «Эмарк Групп». Реклама.
2: Жарнама.
3: Дүйнөлүк деңгээлдеги премиум стандарттар Тянь-Шань бир турак жай комплексинде. Комплекс ынтымак паркынын жанында жайгашып, жаратылыштын тынчтыгы менен шаардык ыңгайлуулукту айкалыштырат. Тургундар үчүн жеке бала бакча жана эң мыкты мейманканалардын деңгээлиндеги клубтук комплекс каралган. Сатууда аянты 60-тан 159 чарчы метрге чейинки премиум батирлер бар. Өзүңүзгө ыңгайлуу форматты тандаңыз. Бир бөлмөлүүдөн 4 бөлмөлүүгө чейин. Тянь-Шань бир. Ар бир деталь ойлонулган жашоо мейкиндиги. Телефон 0755 996 996. Дарек Токтоналиев көчөсү 165.

0: Jetur Бишкек автосалону. Шабдан Баатыр көчөсү 2 бөлчү 3. Толук маалымат алуу үчүн телефон 0706 700 900.
1: Урматтуу жүргүнчүлөр, сиздерге Asman Airlines салам айтат. Биздин компаниянын ыңгайлуу учуусунан жана пайдалуу сунуштарынан ырахат алыңыз. Asman Airlines сайтында же тиркемесинде бардык багыттар боюнча авиабилеттерди пайдалуу баадан жана комиссиясыз сатып алыңыз. Asman Airlines мейкиндиктерди туташтырып, Кыргызстанды бириктирип.
2: 95% людей даже не подозревают, что их усталость и раздражительность – это банальная нехватка магния. Магнитаб – комбинированный препарат магния и витамина В6. Он восполняет дефицит магния, снижает нервное напряжение и дарит полноценный сон. Магнитаб от компании «Рубикон». Проверенное белорусское качество по доступной цене. Подходит беременным и детям с 6 лет. Товар сертифицирован. Спрашивайте в аптеках.
3: АЗР.

0: Автомонитор.
1: Борбороздагы көчөлөрдүн жагдайына баш багалы. Азыркы биздеги маалымат боюнча достор, Жибек жолу жана Жаш гвардия бульварынын кесилиш аймагында тыгын бар экен. Ошондой эле көрүнүш Шырысколов жана Дурусбеков көчөлөрүнүн кесилишинде орун алган экен. Мындан сырткары бүгүнтөн баштап 4-июндан 6-июнга чейин Шанхай кызматташтык уюмунун ишмердүүлүгүнө байланыштуу борбордук көчөлөрдө мезгил-мезгил менен чектөөлөр болуп турат. Мына ушул маалыматтарды алдын ала билип маршрутту пландап алганды колго алыңыз.
0: Автомонитор, Авторадио. Погода.
2: Генеральный спонсор выпуска — сеть магазинов автоэлектроники «Караудио».
3: Как сообщает Кыргызгидромет, сегодня, 4 июня, в некоторых районах республики ожидаются осадки. В Чуйской области днем температура воздуха составит плюс 30 градусов. В Оршке, Джалабадской и Баткенской областях днем потеплеет до 27 градусов. В Высокольской области также дожди, днем плюс 15, в Нарыне днем плюс 19 градусов тепла. В столице сегодня пасмурно, и днем температура воздуха поднимется до 30 градусов.
2: Генеральный спонсор выпуска — сеть магазинов автоэлектроники «Караудио».
4: Торговая компания Car Audio – официальный представитель компании Starline в Кыргызстане. Надежная защита автомобиля от вскрытия и угона. Умный автозапуск, бесплатный мониторинг, управление охраной с мобильного телефона. Центры Car Audio на всех рынках города Бишкек. Телефон 0700 95 0903. Сайт www.cardifisaudio.kg.
0: Реклама.
5: Планируете покупку квартиры? Купите квартиру в строительной компании «А-плюс» и выиграйте BMW X7 до конца 2026 года. Подробности по телефону 0-38-38-38. Деятельность лицензирована и разрешена на территории Кыргызской Республики.
6: Машина снова не завелась? Опоздание, нервы, потерянное время. Сеть магазинов «Автостарт» решат проблему быстро. Аккумуляторы для любых авто в наличии. Бесплатная доставка, установка и диагностика. Сдай старый аккумулятор, получи выгоду на новый. Узнайте больше на сайте автостарт.kg. «Автостарт» – надежный аккумулятор, уверенный старт.
7: 1 июня – День защиты детей. В Евромебель спешите скорей! Здесь вас ждет специальная акция. Скидка на всю детскую мебель 15%. Подарите своим детям новое удобное пространство. Покупайте красивую, качественную, веселую мебель с хорошей скидкой. Во всех магазинах Евромебель.
8: 95% людей даже не подозревают, что их усталость и раздражительность – это банальная нехватка магния. Магнитаб – комбинированный препарат магния и витамина В6. Он восполняет дефицит магния, снижает нервное напряжение и дарит полноценный сон. Магнитаб от компании «Рубикон». Проверенное белорусское качество по доступной цене. Подходит беременным и детям с 6 лет. Товар сертифицирован. Спрашивайте в аптеках.
9: Ждали подходящего момента, чтобы купить недвижимость? Он настал! Капстрой KG объявляет акцию. Скидка $100 с каждого квадратного метра и снижение первоначального взноса с 30 до 15% на двух- и трехкомнатные квартиры во всех жилых комплексах. Успейте купить выгодно только до конца июня. Звоните 0557-900-600.
10: Уважаемые пассажиры, вас приветствует Осман Airlines. Наслаждайтесь комфортным полетом и выгодными предложениями.

0: Ними от нашей компании. Покупайте авиабилеты по всем направлениям выгодно и без комиссий на сайте или в приложении Осман Airlines. Осман Airlines. Соединяя горизонты, объединяя Кыргызстан.
1: Мотолюбители, внимание! Мотошоп KG запускает розыгрыш легендарного Suzuki Boulevard. Твой шанс сесть за руль байка мечты уже здесь. Почувствуй мощь, силу и свободу дороги. Успей принять участие. Возможно, именно ты станешь владельцем культового мотоцикла. Условия участия. Подпишитесь на Instagram Мотошоп KG и совершите покупку от 10 тысяч сом. Итоги 1 июня.
2: И вот так почти каждую ночь заснуть для меня целая проблема.
3: Мне посоветовали Мелосон. Единственный мелатонин, зарегистрированный в виде лекарственного средства. А значит, более проверенный и надежный. Он ускоряет засыпание, не вызывает привыкания и даже защищает иммунитет. Попробую.
2: Как же мне хорошо спалось.
3: Мелосон от компании Рубикон. Проверенное белорусское качество по доступной цене.
4: Деятельность лицензирована.

Масла Ависта созданы для того, чтобы ваш автомобиль работал безупречно. Масла Ависта для всех типов двигателя. Приобретайте масла Ависта в точках города и обращайтесь к официальному представителю Троян Плюс 0 559 573 950.

0: Нурлан Назип жана Айханга рахматыбызды айталы. Балким ойлон деп аталдыр десте, ойлонолу.
1: Не жөнүндө ойлонолу ошо бүгүн? Бүгүн бейшембе мына.
0: Кытайга барып билим алып келсекпи деген жөнүндө ойлонолу.
1: Балким тилин үйрөнөлүбү деп.
0: Ошо. Себеп дегенде ойлонууга себеп бар, достор. Авторадиодо автотурдун алкагында биз угармандарыбызга Кытайдан билим алуусуна 500, 400 жана 300 долларлык сертификаттарды белгилеп берип атабыз. Кимдин жардамы менен?
1: Имус, академия жардамы менен аябагандай. Так, внезапно спросил, я прямо зашугалась.
0: Менин артыман деп койгонсуң да,
1: мен ким деп айтайын деп. Да, друзья, хочу напомнить, что завтра у нас уже последний день, да, розыгрыша. Мы разыгрываем сертификаты, аж 3 сертификата на обучение за рубежом, а именно в Китае, друзья. Так что будьте всегда с нами. На часах уже 9:56, да, 56 уже. Это значит, что подошло к концу наше утро совместное. А на улице прям, ну, прям летняя погода, да? Хотя обещали, что будет пасмурно.
0: Ну, а что и сон на ураинда. Ишкун дагда, жеңил болсын, игиликтүү болсын деп калуу тилек менен. Бүгүнкү таңкалайыбызды жыйынтыктайбыз. Эртең менен кайрадан угушканча деп коштошолу.
1: Да, всем спасибо за улыбки, за настроение и спасибо, что провели это утро вместе с нами. С вами были Аскат и Диана. Всем до завтра.
0: Барыңыздарга игилик.
2: Утренний лайв. Утренний лайв на Авторадио.

0: Авторадио. Новости.
1: Здравствуйте, у микрофона Диана Дуйшин-Алиева. Спонсор выпуска – строительная компания «Марк Групп». Главные новости к этому часу. Мэрия Бишкека приглашает горожан, представителей общественности, экспертов и всех заинтересованных лиц принять участие в обсуждении проекта реконструкции улицы Киевской. Она может стать пешеходным пространством с организацией движения общественного транспорта. Встреча состоится 5 июня в 17:00 по адресу проспект Чуй, 168А. Специалисты представят концепцию проекта, расскажут о предлагаемых изменениях, целях и ожидаемых результатах. После презентации участники смогут задать вопрос, а также высказать свои предложения и замечания. В Кыргызстане в этом году планируется выпустить 7 миллионов школьных учебников. Как сообщил директор предприятия «Учхун» Бакытбек Султанов, около 3 миллионов книг уже готовы. В прошлом году было напечатано 3,5 миллионов учебников для учащихся с 1 по 6 классы. В 2026 году продолжается выпуск литературы для остальных параллелей. Немецкое оборудование типографии позволяет производить около 40 тысяч экземпляров ежедневно, что обеспечивает современное выполнение планов. Султанов также подчеркнул, что старые учебники больше не печатаются. Издается только новая линейка книг в рамках перехода на 12-летнее образование. В Акталинском районе Нарынской области продолжается строительство нового центра обслуживания населения. Как сообщает Минстрой, объект находится в селе Баетов. В центре будут созданы все условия для приема и обслуживания граждан. Строительные работы начались в октябре прошлого года и ведутся за счет госбюджета. Это были главные новости к этому часу. С вами была Диана Дуйшин-Алиева. Спонсор выпуска – строительная компания «MR Group».
0: Строительная компания «Эмарк Групп». 20 лет мы строим надежные дома, создаем комфортные пространства, воплощаем в жизнь ваши мечты об элитарности и уюте. Строительная компания «Эмарк Групп». 20 лет доверия и комфорта. Дарим выгодные условия при покупке недвижимости. Телефон 0-557-500-700. «Эмарк Групп». Реклама.
2: Жарнама.
3: Егер жогорку сапаттынаты болсо, анда ал Fast Step. Табигый нукура булгарыдан жасалган жогорку сапаттагы саркеч бут кийимдер. Бишкекте биринчи жолу Түркиялык Fast Step бренди түздүн түз фабрикалык баада. Легендарлуу Fast Step бут кийиминин ээси болууга шашылыңыз. Токтогул көчөсү 161, Исанов көчөсү менен кесилишет. Art Deco мизгил сынагынан өткөн кооздук. Фасад жасалгасы, кооз таштар, мамычалар, аркалар, үйүңүз көрктүү жана кымбат көрүнүшү үчүн баары бар. Толук молдоо 230 дарегине келиңиздер. 0775-02-7030, 0500-02-7030. Бизди Инстаграмдан Art Deco Бишкек караңыздар. Art Deco – өзгөчө архитектура.
4: Немис трактору кымбат деп ойлойсузбу? Агротрек компаниясы оюндун эрежелерин өзгөртүүдө. Фармли тракторун тартуулайбыз. Кытай филиалынан Deutzfahn Немис технологиялары эми Кыргызстандын фермерлерине жеткиликтүү. Farmlet бул ыңгайлуулук жана күч. Агротректи гана FL1204 жөнөкөй аппаратурасы менен 4 цилиндрдүү чемпион. Агротрекке чалыңыздар 0556-600-600. Европалык технологиялар баарына жеткиликтүү экенине өзүңүз ынаныңыз.
5: Жаркылдаганбы? Ооба. Стилдүү. Ооба. Сулуу. Ооба. Бактылуу. Албетте. Бул үчүн керектүүнүн баары Ивраше Францияда. 10 майга чейин косметика жана парфюмерияга 50% чейинки арзандатуу. Ивраше. Суктандыр. Жаркылда. Эң мыктысын танда.
6: Любовь и забота – это не просто слова, это реальная помощь. Пансион «Дом Хамида». Более 20 лет нам доверяют попечение за родственниками, нуждающимися в профессиональном уходе. А мы бережно и профессионально помогаем людям дольше оставаться собой. Ведь наша главная ценность – сохранить личность человека. Пансион «Дом Хамида». Вы можете нам довериться.
0: Бишкек снова станет столицей танца. 5, 6 и 7 июня 11-я международная танцевальная олимпиада Центральной Азии. 3 дня большой сцены, тысячи участников из 10 стран, более 100 дисциплин, мастер-классы и незабываемая атмосфера. Стань частью главного танцевального события Центральной Азии. Генеральный медиапартнер Авторадио.
2: 28 июня. Джаштык-арена. Дарифест представляет главное музыкальное событие лета. На сцене легенды. Группа «Нана», «Хай-Фай», группа «ПМ», Алиса Мон и Алексей Потехин, экс-солист «Руки вверх». Те самые хиты, которые ты знаешь наизусть. Живой звук, эмоции и атмосфера настоящих 90-х. Билеты уже в продаже на kassir.kg и mTicket. 28 июня. Джаштык-арена. Дарифест. Дискотека 90-х.
7: Бишкек, готовься к самому жаркому событию лета. Уже 6 июня. Тики Фест. Мировые легенды. Акцент. Fly Project и Эдвард Майя. Хиты, которые ты знаешь наизусть. Stereo Love, That's My Name, Тока Тока. И это только начало. Гольф-клуб Кленовый лист. Тики Фест. Лето начинается.

0: Погода.
1: Генеральный спонсор выпуска — сеть магазинов автоэлектроники «Караудио».
2: Как сообщает Кыргызгидромет, сегодня, 4 июня, в некоторых районах республики ожидаются осадки. В Чуйской области днем температура воздуха составит плюс 30 градусов. В Ошской, Джалабадской и Баткенской областях днем потеплеет до 27 градусов. В Высокольской области также дожди, днем плюс 15, в Нарыне днем плюс 19 градусов тепла. В столице сегодня пасмурно, и днем температура воздуха поднимется до 30 градусов.
1: Генеральный спонсор выпуска — сеть магазинов автоэлектроники «Караудио».
3: Торговая компания Car Audio – официальный представитель компании Starline в Кыргызстане. Надежная защита автомобиля от вскрытия и угона. Умный автозапуск, бесплатный мониторинг, управление охраной с мобильного телефона. Центры Car Audio на всех рынках города Бишкек. Телефон 0700 95 0903. Сайт www.car-audio.kg.
0: Реклама. Мировые стандарты премиальной недвижимости в жилом комплексе Тяньшань-1. Рядом парк Интымак, собственный детский сад и клубный комплекс уровня лучших отелей. Мы объявляем официальный старт продаж. В наличии премиальные апартаменты от 1 до 4 комнат. Тяньшань-1. 0755-996-996. Токтоналиева, 165.
4: Так, что у нас здесь?
5: Аккуратно, можно обжечься.
4: Ой, это горячая акция от Апром KG. Скидки до 15% на подшипники, ремни, манжеты.

0: – это выгодное предложение, которое нельзя пропустить. Спешите купить по реально низкой цене в «Апром KG». Бишкек, Профсоюзная, 180. Количество товара ограничено.
1: Когда важно качество, выбирают свое, родное. Выбирают «Эль Азык».
2: Мама, это «Эль Азык»?
1: Да, это «Эль Азык». Натуральный отечественный продукт, созданный с заботой о семье. «Эль Азык» – это продукт для народа, которому доверяют и выбирают снова и снова.
3: «Эль Азык» – уже во всех магазинах страны.
1: «Эль Азык» – выбирай свое, выбирай родное.
4: Ты готов подняться на новый уровень? Взять максимум от современных технологий? Не останавливайся. Заливай моторные масла «Индекс-М».
5: У вас стройка? Мы компания «Опторг», которая занимается прямыми поставками дверей для застройщиков уже много лет. Любые модели входных и межкомнатных дверей в любых объемах и с самыми выгодными ценами в городе. Мы можем все. Находимся по адресу Элибесова 312. Наш номер 050-621-0177. Открой дверь в мир оптовых цен.
6: Бишкек, готовьтесь! 1 июня – грандиозное открытие второго этапа «Скайпарк Байтик». 15 новых аттракционов всего по 190 сом. Хедлайнеры вечера – «The Billions» и «Джакс 0214». А также много развлечений и грандиозный салют. 18.00 – «Скайпарк Байтик». Аллы Токомбаева, 43Б.
7: Они полностью в моих лапах. Делают все, что я захочу. И корм мне покупают только в normpatty.kg.
8: Корма премиум-класса для домашних любимцев. При покупке корма «Паунч» миска в подарок. Бесплатная доставка по городу. normpatty.kg. Телефон 0504-08-80-80.
9: Для вашей красоты, для вашего комфорта, для чистоты в вашем доме в «Мегасити» большой выбор косметики и моющих средств для всей семьи. Невероятный ассортимент по впечатляюще низким ценам. Ждем вас во всех филиалах «Мегасити» в Бишкеке. Ищите нас в 2GIS.
10: «Оптика Корек» – это огромный выбор очков для взрослых и детей. Консультации и подбор очков. Быстрое изготовление очков любой сложности. «Оптика Корек» – это более 15 тысяч довольных клиентов. Киевская, 129 и 4-й микрорайон, 46.

0: Авторадио. Новости.
1: Здравствуйте, у микрофона Диана Дуйшиналиева. Спонсор выпуска – строительная компания «Марк Групп». Главные новости к этому часу. Мэрия Бишкека приглашает горожан, представителей общественности, экспертов и всех заинтересованных лиц принять участие в обсуждении проекта реконструкции улицы Киевской. Она может стать пешеходным пространством с организацией движения общественного транспорта. Встреча состоится 5 июня в 17:00 по адресу проспект Чуй, 168А. Специалисты представят концепцию проекта, расскажут о предлагаемых изменениях, целях и ожидаемых результатах. После презентации участники смогут задать вопрос, а также высказать свои предложения и замечания. В Кыргызстане в этом году планируется выпустить 7 миллионов школьных учебников. Как сообщил директор предприятия «Учхун» Бакытбек Султанов, около 3 миллионов книг уже готовы. В прошлом году было напечатано 3,5 миллионов учебников для учащихся с 1 по 6 классы. В 2026 году продолжается выпуск литературы для остальных параллелей. Немецкое оборудование типографии позволяет производить около 40 тысяч экземпляров ежедневно, что обеспечивает современное выполнение планов. Султанов также подчеркнул, что старые учебники больше не печатаются. Издается только новая линейка книг в рамках перехода на 12-летнее образование. В Акталинском районе Нарынской области продолжается строительство нового центра обслуживания населения. Как сообщает Минстрой, объект находится в селе Баетов. В центре будут созданы все условия для приема и обслуживания граждан. Строительные работы начались в октябре прошлого года и ведутся за счет госбюджета. Это были главные новости к этому часу. С вами была Диана Дуйшиналиева. Спонсор выпуска – строительная компания «MR Group».
0: Строительная компания «Эмарк Групп». 20 лет мы строим надежные дома, создаем комфортные пространства, воплощаем в жизнь ваши мечты об элитарности и уюте. Строительная компания «Эмарк Групп». 20 лет доверия и комфорта. Дарим выгодные условия при покупке недвижимости. Телефон 0-557-500-700. «Эмарк Групп». Реклама.
2: Жарнама.
3: Таң кайра эле жүрөк айлануу, калтырак жана жашооңдон качкан келген абал менен башталып жатабы? Өтүп кетет деп чыдай бербеңиз. Көз карандылык ден соолукту да, жашоону да бузат. Сергек жашоо клиникасы. Детокс. Көз карандылыкты дары-дармек менен жабык режимде дарылоо. Дарыгерлердин көзөмөлү жана психотерапия. Анонимдүү, коопсуз, натыйжалуу. Сергек жашоо. Сергек жашоого жол. Сергек жашоо чекиткейжи. Ишмердүүлүк лицензияланган.
4: Алар баары менин колумда. Каалагандын баарын аткарышат. Мен жей турган азыктарды да Норм Патиден сатып алышат.
5: Үй жаныбарлары үчүн премиум класстагы азыктар. Баунч азыгын сатып алууда табак белеке берилет. Шаар боюнча жеткирүү бекер. Толук маалымат Инстаграмда. Норм Пати чекит кейджин. Телефон 0504 08 80 80. Компанияны сатуу кеңсеси Курманалиев 1В.

0: свой «Джетур».
1: Автосалон «Джетур», Бишкек, Шабдан Батыра 2/3. Подробности по телефону 0706 700 900.
2: Бишкек, готовьтесь! 1 июня – грандиозное открытие второго этапа «Скайпарк Байтик». 15 новых аттракционов всего по 190 сом. Хедлайнеры вечера – «The Billions» и «Джакс 0214». А также много развлечений и грандиозный салют. 18.00. «Скайпарк Байтик». Алыту Комбаева 43Б.
3: 70% женщин знают, как сложно бывает с мукой, которая подводит. Но есть решение – попробуйте муку «Раменская» и почувствуйте разницу. Всегда стабильный результат, который радует. «Раменская мука» – для идеальной выпечки каждый раз.
2: Бишкек снова станет столицей танца. 5, 6 и 7 июня – 11-я международная танцевальная олимпиада Центральной Азии. 3 дня большой сцены, 1000 участников из 10 стран, более 100 дисциплин, мастер-классы и незабываемая атмосфера. Стань частью главного танцевального события Центральной Азии. Генеральный медиапартнер «Авторадио». Бишкек, готовься к самому жаркому событию лета. Уже 6 июня. Тики Фест. Мировые легенды. Акцент. Fly Project и Эдвард Майя. Хиты, которые ты знаешь наизусть. Stereo Love, That's My Name, Тока Тока. И это только начало. Гольф-клуб Кленовый лист. Тики Фест. Лето начинается здесь.
4: Билеты уже в продаже на tiki-tiki.kg.
5: Внимание, любители скорости, дыма и адреналина.
6: 7 июня. Первый этап открытого чемпионата Кыргызской республики по дрифту.
7: Хабалайн Дрифт Сириес.
6: 12.00. Автодром Ганси. Сильнейшие пилоты Кыргызстана, Казахстана и Узбекистана.
8: Приходи поддержать своего пилота и стань частью большого дрифт-события.
6: В программе дрифт-такси, барбекю-зона, сим-рейсинг, розыгрыши подарков и море ярких эмоций. Подробности на инстаграм-странице Drift Cup KG.
9: Информационный партнер «Авторадио».

0: Погода.
1: Генеральный спонсор выпуска — сеть магазинов автоэлектроники «Каралдио».
2: Как сообщает Кыргызгидромет, сегодня, 4 июня, в некоторых районах республики ожидаются осадки. В Чуйской области днем температура воздуха составит плюс 30 градусов. В Ошской, Джалабадской и Баткенской областях днем потеплеет до 27 градусов. В Высокольской области также дожди, днем плюс 15, в Нарыне днем плюс 19 градусов тепла. В столице сегодня пасмурно, и днем температура воздуха поднимется до 30 градусов.
1: Генеральный спонсор выпуска — сеть магазинов автоэлектроники «Каралдио».
3: Торговая компания Car Audio – официальный представитель компании Starline в Кыргызстане. Надежная защита автомобиля от вскрытия и угона, умный автозапуск, бесплатный мониторинг, управление охраной с мобильного телефона. Центры Car Audio на всех рынках города Бишкек. Телефон 0700 95 0903. Сайт www.car-audio.kg.
0: Реклама. Мировые стандарты премиальной недвижимости в жилом комплексе «Тяньшань-1». Рядом парк «Интымак». Собственный детский сад и клубный комплекс уровня лучших отелей. Мы объявляем официальный старт продаж. В наличии премиальные апартаменты от 1 до 4 комнат. «Тяньшань-1». 0755-996-996. Токтоналиева, 165.

0: Вкусные морские деликатесы в сети магазинов «Океан». Скачивайте мобильное приложение «Океан» или заказывайте по телефону 552-525-555.
1: Арт-деко. Красота, проверенная временем. Фасадная лепнина, декоративные камни, колонны, арки. Все, чтобы ваш дом выглядел элегантно и дорого. Приходите по адресу Доголок, мол, до 230. 0775-02-7030. 0500-02-7030. Следите за нами в Инстаграм Арт-деко Бишкек. Арт-деко. Архитектура с характером.
2: Агентство «Акория». 20 лет нам доверяют главные моменты в жизни, которые мы превращаем в незабываемые события. Позвоните, и мы организуем для вас идеальную свадьбу. Агентство «Акория». Ваша свадьба – наша работа. Та самая Катя. 0700 00 13 13.

0: знаток. Все, что хочется съесть. Заходи, покупай. Качество от вкусного всегда выбирай.
1: Думаете, немецкий трактор – это дорого? Компания «Агротрек» меняет правила игры. Представляем тракторы «Фармлит». Немецкие технологии «Дойцфар» с китайского филиала теперь доступны фермерам Кыргызстана. «Фармлит» — это комфорт и мощь только в «Агротрек». Четырехцилиндровый чемпион FL 12.0.

24 с простой аппаратурой. Звоните в Агротрек 0-556-600-600. Убедитесь сами. Европейские технологии доступны всем.

0: Авторадио. Новости.
1: Здравствуйте, у микрофона Диана Душаналиева. Спонсор выпуска – строительная компания «Марк Групп». Главные новости к этому часу. Мэрия Бишкека приглашает горожан, представителей общественности, экспертов и всех заинтересованных лиц принять участие в обсуждении проекта реконструкции улицы Киевской. Она может стать пешеходным пространством с организацией движения общественного транспорта. Встреча состоится 5 июня в 17:00 по адресу проспект Чуй, 168А. Специалисты представят концепцию проекта, расскажут о предлагаемых изменениях, целях и ожидаемых результатах. После презентации участники смогут задать вопросы, а также высказать свои предложения и замечания. В Кыргызстане в этом году планируется выпустить 7 миллионов школьных учебников. Как сообщил директор предприятия «Учхун» Бакытбек Султанов, около 3 миллионов книг уже готовы. В прошлом году было напечатано 3,5 миллиона учебников для учащихся с 1 по 6 классы. В 2026 году продолжается выпуск литературы для остальных параллелей. Немецкое оборудование типографии позволяет производить около 40 тысяч экземпляров ежедневно, что обеспечивает современное выполнение планов. Султанов также подчеркнул, что старые учебники больше не печатаются. Издается только новая линейка книг в рамках перехода на 12-летнее образование. В Акталинском районе Нарынской области продолжается строительство нового центра обслуживания населения. Как сообщает Минстрой, объект находится в селе Баетов. В центре будут созданы все условия для приема и обслуживания граждан. Строительные работы начались в октябре прошлого года и ведутся за счет госбюджета. Это были главные новости к этому часу. С вами была Диана Душаналиева. Спонсор выпуска – строительная компания «MR Group».
0: «MR Group». Строительная компания «Эмарк Групп». 20 лет мы строим надежные дома, создаем комфортные пространства, воплощаем в жизнь ваши мечты об элитарности и уюте. Строительная компания «Эмарк Групп». 20 лет доверия и комфорта. Дарим выгодные условия при покупке недвижимости. Телефон 0-557-500-700. «Эмарк Групп». Реклама.
2: Жарнама.
3: Дүйнөлүк деңгээлдеги премиум стандарттар Тянь-Шань бир турак жай комплексинде. Комплекс ынтымак паркынын жанында жайгашып, жаратылыштын тынчтыгы менен шаардык ыңгайлуулукту айкалыштырат. Тургундар үчүн жеке бала бакча жана эң мыкты мейманканалардын деңгээлиндеги клубтук комплекс каралган. Сатууда аянты 60-тан 159 чарчы метрге чейинки премиум батирлер бар. Өзүңүзгө ыңгайлуу форматты тандаңыз. Бир бөлмөлүүдөн төрт бөлмөлүүгө чейин. Тянь-Шань бир. Ар бир деталь ойлонулган жашоо мейкиндиги. Телефон 0-755-996-996. Дарек Токтоналиев көчөсү 165.
4: Унааңыз кайра оталбай жатабы? Кетүүгө, стресс, убакыт жоготуу. Автостар дүкөндөр тармагы маселени тез чечет. Ар кандай унаага ылайыктуу аккумуляторлор дайыма кампада бар. Акысыз жеткирүү, орнотуу жана диагностика. Эски аккумуляторуңузду тапшырып, жаңысына пайдалуу сунуш алыңыз. Толугураак маалымат Автостар чекиткейже. Автостарт. Ишенимдүү аккумулятор, ишенимдүү старт.
5: Мото сүйүүчүлөр көңүл бурбула. Мотошоп KJ легендарлуу Suzuki Bullfart мотоциклин ойнотуп жатат. Кыялдагы байктын рулуна отуруу мүмкүнчүлүгү дал ушул жерде. Жолдун күчүн, стилин жана эркиндигин сез. Катышууга шашал, балким дал сен бул легендарлуу мотоциклдин ээси болосуң. Катышуу шарттары Мотошоп Чекит KJ Instagram баракчасына жазылып, 10 000 сомдон жогору сатып алуу жаса. Жыйынтык 1 июнда.

0: вкусного V-Fruit Tropical Шересин тандаңыз. Абдан да амту, 100% сапатту. Неміс тракторы ғымбат деп ойлайсыз ба? Агротрек компаниясы ойындың ережелерін өзгертуді. Фармлит тракторын тартулайбыз. Қытай филиалынан Deutzfahn неміс технологиялары емей Қырғызстандың фермерлеріне жеткілікті. Фармлит бұл ыңғайлы олық жена күч. Агротректі ғына. FL1204 жүнікі аппаратурасыменен 4 цилиндрді чемпион. Агротрекке чалыңыздар. 0556-600-600. Европалық технологиялар барына жеткілікті екеніне өзіңіздің аныңыз.
1: Если у совершенства есть имя, то это Fast Step. Стильная обувь безупречного качества из натуральной кожи. Впервые в Бишкеке. Обувь турецкого бренда Fast Step по фабричной цене. Спешите стать обладателем легендарной обуви Fast Step. Токтагула 161. Пересекает Исаново.
2: Ты готов подняться на новый уровень? Взять максимум от современных технологий? Не останавливайся. Заливай моторные масла «Индекс М».
3: Реклама на Авторадио. 0777 118 118.

0: Погода.
1: Генеральный спонсор выпуска — сеть магазинов автоэлектроники «Караудио».
2: Как сообщает Кыргызгидромет, сегодня, 4 июня, в некоторых районах республики ожидаются осадки. В Чуйской области днем температура воздуха составит плюс 30 градусов. В Ошской, Джалабадской и Баткенской областях днем потеплеет до 27 градусов. В Высокольской области также дожди, днем плюс 15, в Нарыне днем плюс 19 градусов тепла. В столице сегодня пасмурно, и днем температура воздуха поднимется до 30 градусов.
1: Генеральный спонсор выпуска — сеть магазинов автоэлектроники «Караудио».
3: Торговая компания Car Audio – официальный представитель компании Starline в Кыргызстане. Надежная защита автомобиля от вскрытия и угона, умный автозапуск, бесплатный мониторинг, управление охраной с мобильного телефона. Центры Car Audio на всех рынках города Бишкек. Телефон 0700 95 0903. Сайт www.car-audio.kg.
0: Реклама. Планируете покупку квартиры? Купите квартиру в строительной компании «А-плюс» и выиграйте BMW X7 до конца 2026 года. Подробности по телефону 0-38-38-38. Деятельность лицензирована и разрешена на территории Кыргызской Республики.
4: Машина снова не завелась? Опоздание, нервы, потерянное время. Сеть магазинов «АвтоСтарт» решат проблему быстро. Аккумуляторы для любых авто в наличии. Бесплатная доставка, установка и диагностика. Сдай старый аккумулятор, получи выгоду на новый. Узнайте больше на сайте автостарт.kg. «АвтоСтарт» – надежный аккумулятор, уверенный старт.
5: Уважаемые пассажиры, вас приветствует «Осман Airlines». Наслаждайтесь комфортным полетом и выгодными предложениями от нашей компании. Покупайте авиабилеты по всем направлениям выгодно и без комиссий на сайте или в приложении «Осман Airlines». «Осман Airlines». Соединяя горизонты, объединяя Кыргызстан.
6: Кто поможет тебе на топливо не тратиться? Конечно, Джалмаян. Звони, понравится. Помощник по хозяйству надежный и проверенный. Гарантия, сервис в качестве уверенный. И цена доступная, и запчасти есть. Джалмаян, помощник по хозяйству здесь. Грузовые электроциклы отечественного производства Джалмаян. Ваш незаменимый помощник по хозяйству. 0550-08-88-81.
7: Ищите функциональное жилье бизнес-класса в южной части Бишкека? Проект «Термели» от строительной компании «Айкон» – это архитектура международного уровня от нидерландского бюро «Дром». Шахматное расположение корпусов гарантирует панорамный вид на горы из каждого окна. Внутри – приватный двор в стиле барселонских кварталов с мини-футбольным полем и соседским центром. «Термели» – сотканный для жизни. Сдача объекта – конец 2028 года. Доступна рассрочка до конца строительства. Подробнее информация на сайте icon.kg.
8: Хотите, чтобы ваш ребенок учился в университете уже в подростковом возрасте? Школа нового мышления – это университет для подростков. Преподаватели университетского уровня, обучение по кредитной системе и практический опыт для будущего успеха. Не теряйте время в обычной школе. Идет прием в 5, 7, 8 и 9 классы. Подробности 0558-91-5002.
9: Нуран Парк – жилой комплекс от строительной компании «Нуран», расположенный на пересечении улиц Тактаналиева и Магистраль. Это дом, где детям спокойно, а родителям уверенно. Дворы без машин, зоны для всех возрастов – все для комфортной жизни семьи. Срок завершения – 2000.

0: 2026 год. Запишитесь на показ. 0555-500-900. Нуран Парк. Дом для семьи.
1: Деятельность лицензирована.
2: Как доставить груз на строительную площадку?
3: Тебе поможет Чагылган.
4: Отгрузить урожай?
3: Я же говорю, Чагылган поможет. Электроцикл «Чагылган» – лучший помощник. С мощным электродвигателем. Незаменим на бездорожье. Обладает внушительной дальностью освещения. Не требует регистрации в ГП УНАА. Электроцикл «Чагылган» вам точно нужен. Звоните 995-802-888.
5: Когда внутри зарождается новая жизнь, особенно важна забота. Пригнатер – витаминно-минеральный комплекс для будущих мам. Поддержка здоровья женщины и правильного развития малыша каждый день. Пригнатер – когда начинается новая жизнь.

0: Авторадио. Новости.
1: Здравствуйте, у микрофона Диана Дуйшина-Алиева. Спонсор выпуска – строительная компания «Марк Групп». Главные новости к этому часу. Мэрия Бишкека приглашает горожан, представителей общественности, экспертов и всех заинтересованных лиц принять участие в обсуждении проекта реконструкции улицы Киевской. Она может стать пешеходным пространством с организацией движения общественного транспорта. Встреча состоится 5 июня в 17:00 по адресу проспект Чуй, 168А. Специалисты представят концепцию проекта, расскажут о предлагаемых изменениях, целях и ожидаемых результатах. После презентации участники смогут задать вопрос, а также высказать свои предложения и замечания. В Кыргызстане в этом году планируется выпустить 7 миллионов школьных учебников. Как сообщил директор предприятия «Учхун» Бакытбек Султанов, около 3 миллионов книг уже готовы. В прошлом году было напечатано 3,5 миллионов учебников для учащихся с 1 по 6 классы. В 2026 году продолжается выпуск литературы для остальных параллелей. Немецкое оборудование типографии позволяет производить около 40 тысяч экземпляров ежедневно, что обеспечивает современное выполнение планов. Султанов также подчеркнул, что старые учебники больше не печатаются. Издается только новая линейка книг в рамках перехода на 12-летнее образование. В Акталинском районе Нарынской области продолжается строительство нового центра обслуживания населения. Как сообщает Минстрой, объект находится в селе Баетов. В центре будут созданы все условия для приема и обслуживания граждан. Строительные работы начались в октябре прошлого года и ведутся за счет госбюджета. Это были главные новости к этому часу. С вами была Диана Дуйшина-Алиева. Спонсор выпуска – строительная компания «MR Group».
0: Строительная компания «Эмарк Групп». 20 лет мы строим надежные дома, создаем комфортные пространства, воплощаем в жизнь ваши мечты об элитарности и уюте. Строительная компания «Эмарк Групп». 20 лет доверия и комфорта. Дарим выгодные условия при покупке недвижимости. Телефон 0557 500 700. «Эмарк Групп». Реклама.
2: Жарнама.
3: Унаңыз кайра оталбай жатабы? Кечүгү, стресс, убакыт жоготуу. Автостар дүкөндөр тармагы маселени тез чечет. Ар кандай унаага ылайыктуу аккумуляторлор дайыма кампада бар. Акысыз жеткирүү, орнотуу жана диагностика. Эски аккумуляторуңузду тапшырып, жаңысына пайдалуу сунуш алыңыз. Толугураак маалымат Автостар чекиткейже. Автостарт. Ишенимдүү аккумулятор, ишенимдүү старт.
4: Аламиден бирден турак жай издеп жатасызбы?
5: Токтой туруңуз.
4: Сиз аны таптыңыз. Level курулуш компаниясынан Аламиден One. Бул сиздин сүйүктүү районуңуздагы заманбап бизнес-класстагы үй. Территориянын 70% сиздин ыңгайлуулугуңуз үчүн берилген. Чоңгоро, барбекю аймактары, воркаут аянчалары жана балдар үчүн коопсуз мейкиндик. Бул жерде баарына орун жетет. Аламиден One. Жашоо үчүн жасалган.
6: ОСАГО от государственной страховой организации – ваша гарантия спокойствия на дороге. Дорога без стресса с полисом ОСАГО. ОСАГО защищает вас и ваших близких. Будьте уверены в завтрашнем дне. Государственная страховая организация – надежный партнер каждого водителя.
7: Деятельность лицензирована.
8: Почему родители выбирают САПАТ? САПАТ – сеть международных школ нового поколения в Кыргызстане. Сильная академическая база, международные стандарты обучения, опытные местные и зарубежные преподаватели, подготовка к ОРТ, SIT, IELTS, TOEFL и другим экзаменам, участие в международных и местных олимпиадах. Результат – дисциплинированные, целеустремленные выпускники и реальные возможности поступления в топовые университеты Кыргызстана и мира. САПАТ – надежный старт в будущее вашего ребенка.
7: Деятельность лицензирована.
9: Магазин «Шеф-гурман» предлагает большой выбор разнообразных продуктов для кафе, ресторанов, баров, гостиниц и для дома. Заказывайте все в одном месте и радуйте ваших гостей вкусными блюдами. А мы порадуем вас отличным ассортиментом, высоким качеством и доступными ценами. Подробности в Instagram «Шеф.гурман» и по адресам: Бишкек, Кулатова 1Б, рынок Дордой Моторс в здании Чуйка Парк, Ош, Абайбека Алимджанова, 14.
2: Мотолюбители, внимание! Мотошоп KG запускает розыгрыш легендарного Suzuki Boulevard. Твой шанс сесть за руль байка мечты уже здесь. Почувствуй мощь, силу и свободу дороги. Успей принять участие. Возможно, именно ты станешь владельцем культового мотоцикла. Условия участия. Подпишитесь на Instagram Мотошоп KG и совершите покупку от 10 тысяч сом. Итоги 1 июня.
5: Яко? Да. Стильно? Да. Красиво? Да. Счастливо? Однозначно. Все, что тебе для этого нужно, есть в Ivroche Франция. Только до 10 мая косметика и парфюмерия со скидкой до 50%. Ivroche. Вдохновляй. Сияй. Выбирай лучшее.

0: Погода.
1: Генеральный спонсор выпуска — сеть магазинов автоэлектроники «Караудио».
2: Как сообщает Кыргызгидромет, сегодня, 4 июня, в некоторых районах республики ожидаются осадки. В Чуйской области днем температура воздуха составит плюс 30 градусов. В Оршской, Джалабадской и Баткенской областях днем потеплеет до 27 градусов. В Высокольской области также дожди, днем плюс 15, в Нарыне днем плюс 19 градусов тепла. В столице сегодня пасмурно, и днем температура воздуха поднимется до 30 градусов.
1: Генеральный спонсор выпуска — сеть магазинов автоэлектроники «Караудио».
3: Торговая компания «CarAudio» – официальный представитель компании «Starline» в Кыргызстане. Надежная защита автомобиля от вскрытия и угона, умный автозапуск, бесплатный мониторинг, управление охраной с мобильного телефона. Центры «CarAudio» на всех рынках города Бишкек. Телефон 0700-95-0903. Сайт www.cardefisaudio.kg.
0: Реклама.
4: Планируете покупку квартиры? Купите квартиру в строительной компании «А-плюс» и выиграйте BMW X7 до конца 2026 года. Подробности по телефону 0-38-38-38. Деятельность лицензирована и разрешена на территории Кыргызской Республики.
5: 1 июня – День защиты детей. В Евромебель спешите скорей! Здесь вас ждет специальная акция. Скидка на всю детскую мебель 15%. Подарите своим детям новое удобное пространство. Покупайте красивую, качественную, веселую мебель с хорошей скидкой. Во всех магазинах Евромебель.
6: Ищите жилье в Аламедине 1? Остановитесь! Вы его уже нашли. Представляем Аламедин One от строительной компании Level. Это современный дом бизнес-класса в вашем любимом районе. 70% территории мы отдали под ваш комфорт. Огромный двор, зону барбекю, воркаут-площадки и безопасное пространство для детей. Здесь места хватит всем. Аламедин One сделано для жизни. Успейте забронировать квартиру на выгодных условиях старта продаж. Звоните прямо сейчас. 0998-909-909.
7: Когда внутри зарождается новая жизнь, особенно важна забота. Пригнатер – витаминно-минеральный комплекс для будущих мам. Поддержка здоровья женщины и

0: Правильного развития малыша каждый день. Пригнатер. Когда начинается новая жизнь?
1: Нуран Парк – жилой комплекс от строительной компании «Нуран», расположенный на пересечении улиц Тактоналиева и Магистраль. Это дом, где детям спокойно, а родителям уверенно. Дворы без машин, зоны для всех возрастов – все для комфортной жизни семьи. Срок завершения – 2026 год. Запишитесь на показ. 0555-500-900. Нуран Парк – дом для семьи.
2: Деятельность лицензирована.
3: Только за...

0: Скачивай приложение Bimar, становись почетным клиентом Bimar и получай бонусы, скидки. В Bimar всегда свежие продукты, оливки, готовые блюда и мясо халяль. Bimar. Биздин Маркет.
1: Ждали подходящего момента, чтобы купить недвижимость? Он настал! Капстрой.кг объявляет акцию. Скидка $100 с каждого квадратного метра и снижение первоначального взноса с 30 до 15% на двух- и трехкомнатные квартиры во всех жилых комплексах. Успейте купить выгодно только до конца июня. Звоните 0557 900 600.

0: Авторадио. Новости.
1: Здравствуйте, у микрофона Диана Дышина-Лиева. Вам спонсор выпуском строительная компания MR Group. Главные новости к этому часу. В столице продолжается реконструкция парка имени Ататюрка. Как сообщает мэрия Бишкека, рабочие уже приступили к строительству скважин и благоустройству территории. При этом на начало июня большая часть работ уже выполнена. Обновлены аллеи, установлены новые скамейки и фонари, реконструирован пруд. Однако некоторые элементы еще не готовы. Например, в пруд пока не запущена вода. По новой концепции парк будет развиваться как зона спокойного отдыха без аттракционов, с упором на спорт, прогулки и экологичность. В Кыргызстане не хватает около 640 учителей. Самая острая нехватка среди преподавателей, которые ведут уроки на русском языке, так как молодые специалисты редко идут учиться на эти отделения. Об этом сообщила министр просвещения доктор Гулькиндербаева. По ее словам, чтобы решить проблему, в прошлом году дефицит в бишкекских школах помогли закрыть 400 студентов-старшекурсников, которые работали во время учебы. В этом году министерство планирует привлечь новых специалистов с помощью договоров с вузами, повышение зарплат и других мер поддержки. Кыргызстан впервые войдет в состав непостоянных членов Совета безопасности ООН. Страна добилась этого с четвертой попытки. На место от Азиатского Тихоокеанского региона претендовали Кыргызстан и Филиппины. Бишкек получил 142 голоса, Манила – 49. Хочу напомнить, Совет безопасности состоит из 15 стран. 5 из них – Россия, Китай, Великобритания, США и Франция – являются постоянными членами и обладают правом вето. Остальные 10 – непостоянные члены. Они участвуют в голосованиях, но права вето лишены. Это были главные новости к этому часу. С вами была Диана Дышина-Лиева. Спонсор выпуска – строительная компания MR Group. MR
2: Group. Строительная компания MR Group. 20 лет мы строим надежные дома, создаем комфортные пространства, воплощаем в жизнь ваши мечты об элитарности и уюте. Строительная компания MR Group. 20 лет доверия и комфорта. Дарим выгодные условия при покупке недвижимости. Телефон 0-557-500-700. MR Group.
0: Реклама.
3: Джернома.

0: же тур Бишкек автосалону. Шабдан Баатыр көчөсү 2 бөлчүгүч. Толук маалымат алуу үчүн телефон 0706-709-900. Art Deco. Мизгил сынагынан өткөн кооздук. Фасад жасалгасы, кооз таштар, мамычалар, аркалар, үйүңүз көрктүү жана кымбат көрүнүшү үчүн баары бар. Толук молдой 230 дарегине келиңиздер. 0775-02-70-30, 0500-02-70-30. Бизди Инстаграмдан Art Deco Бишкек караңыздар. Art Deco. Өзгөчө архитектура.
1: Айымдардын 70% сапатсыз ун кандай кыйынчылык жаратарын өз тажрыйбасынан билишет. Бирок чечим бар. Раменская унун колдонуп көрүп, айырмасын дароо байкаңыз. Ар дайым кубаныч тартуулаган туруктуу жыйынтык. Раменская уну ар бир бышырууда идеалдуу натыйжа үчүн.
2: Мировые стандарты премиальной недвижимости в жилом комплексе Тяньшань-1. Рядом парк Интымак, собственный детский сад и клубный комплекс уровня лучших отелей. Мы объявляем официальный старт продаж. В наличии премиальные апартаменты от 1 до 4 комнат. Тяньшань-1. 0755-996-996. Токтоналиева 165.
3: Ты готов подняться на новый уровень? Взять максимум от современных технологий? Не останавливайся. Заливай моторные масла «Индекс-М».
4: Бишкек, готовьтесь! 1 июня – грандиозное открытие второго этапа «Скайпарк Байтик». 15 новых аттракционов всего по 190 сом. Хедлайнеры вечера – «The Billions» и «Джакс 0214», а также много развлечений и грандиозный салют. 18.00 – «Скайпарк Байтик», Алы Токомбаева, 43Б.
5: Бишкек снова станет столицей танца. 5, 6 и 7 июня 11-я международная танцевальная олимпиада Центральной Азии. Три дня большой сцены, тысячи участников из 10 стран, более 100 дисциплин, мастер-классы и незабываемая атмосфера. Стань частью главного танцевального события Центральной Азии. Генеральный медиапартнер Авторадио.
6: Реклама на Авторадио. 0 777 118 118.

0: Погода.
1: Генеральный спонсор выпуска — сеть магазинов автоэлектроники «Караудио».
2: Кыргызгидромет сообщает, что завтра, 5 июня, во многих районах республики ожидаются осадки. В Чуйской области днем температура воздухом составит плюс 24 градуса, ночью опустится до 18. В Ошской, Джалабадской и Баткенской областях днем потеплеет до 26 градусов, ночью понизится до 17. В Высокульской области дожди, днем плюс 12, ночью плюс 3, в Нарыне днем плюс 14 градусов. Ночью столбики термометров опустятся до 10. В столице завтра также осадки, днем ожидается плюс 24 градуса тепла, ночь составит плюс 18.
1: Генеральный спонсор выпуска — сеть магазинов автоэлектроники «Караудио».
3: Торговая компания Car Audio – официальный представитель компании Starline в Кыргызстане. Надежная защита автомобиля от вскрытия и угона, умный автозапуск, бесплатный мониторинг, управление охраной с мобильного телефона. Центры Car Audio на всех рынках города Бишкек. Телефон 0700 95 0903. Сайт www.car-audio.kg.
0: Реклама.
4: Так, что у нас здесь?
5: Аккуратно, можно обжечься.
4: Ой, это горячая акция от «Опром.кг». Скидки до 15% на подшипники, ремни, манжеты. Это выгодное предложение, которое нельзя пропустить. Спешите купить по реально низкой цене в «Опром.кг». Бишкек, Профсоюзная, 180. Количество товара ограничено.
6: Если у совершенства есть имя, то это Fast Step. Стильная обувь безупречного качества из натуральной кожи. Впервые в Бишкеке. Обувь турецкого бренда Fast Step по фабричной цене. Спешите стать обладателем легендарной обуви Fast Step.

0: Хедлайнеры вечера The Billions и Джакс 0214, а также много развлечений и грандиозный салют. 18.00. Скайпарк Байтик. Алы Тукомбаева 43Б.
1: Утро снова начинается с тошноты, дрожи и желания исчезнуть. Не пытайтесь перетерпеть. Зависимость разрушает здоровье и жизнь. Клиника Сергек Джашоо. Детокс. Медикаментозное лечение зависимости в закрытом режиме. Врачебное наблюдение и психотерапия. Анонимно, безопасно, эффективно. Сергек Джашоо. Путь к трезвой жизни. sergekjashoo.kg. Деятельность лицензирована.
2: Они полностью в моих лапах. Делают все, что я захочу. И корм мне покупают только в normpatty.kg.
3: Корма премиум-класса для домашних любимцев. При покупке корма Паунч миска в подарок. Бесплатная доставка по городу. normpatty.kg. Телефон 0504-08-80-80.
4: Думаете, немецкий трактор – это дорого? Компания «Агротрек» меняет правила игры. Представляем тракторы «Фармлит». Немецкие технологии «Дойцфар» с китайского филиала теперь доступны фермерам Кыргызстана. «Фармлит» – это комфорт и мощь. Только в «Агротрек» четырехцилиндровый чемпион FL1204 с простой аппаратурой. Звоните в «Агротрек» 0-556-600-600. Убедитесь сами. Европейские технологии доступны всем.
5: Агентство «Акория». 20 лет нам доверяют главные моменты в жизни, которые мы превращаем в незабываемые события. Позвоните, и мы организуем для вас идеальную свадьбу. Агентство «Акория». Ваша свадьба – наша работа. Та самая Катя. 0700 00 13 13.
6: Вы строите бизнес на качестве, точности и доверии. И знаете, результат начинается с правильного оборудования. «Троян Плюс» – официальный дистрибьютор «Синкар». Профессиональное решение для диагностики, обслуживания и ремонта автомобилей и спецтехники. Автосканеры, гаражное и шиномонтажное оборудование, подъемники. Надежность, гарантия и техническая поддержка. «Синкар». Работайте на уровне лучших. «Троян Плюс» – 0559-006-730.
7: Реклама на Авторадио 0777 118 118.

0: Авторадио. Новости.
1: Здравствуйте, у микрофона Диана Дышина-Лиева. Спонсор выпуска — строительная компания MR Group. Главные новости к этому часу. В столице продолжается реконструкция парка имени Ататюрка. Как сообщает мэрия Бишкека, рабочие уже приступили к строительству скважин и благоустройству территории. При этом на начало июня большая часть работ уже выполнена. Обновлены аллеи, установлены новые скамейки и фонари, реконструирован пруд. Однако некоторые элементы еще не готовы. Например, в пруд пока не запущена вода. По новой концепции парк будет развиваться как зона спокойного отдыха без аттракционов, с упором на спорт, прогулки и экологичность. В Кыргызстане не хватает около 640 учителей. Самая острая нехватка среди преподавателей, которые ведут уроки на русском языке, так как молодые специалисты редко идут учиться на эти отделения. Об этом сообщила министр просвещения доктор Гулькендербаева. По ее словам, чтобы решить проблему, в прошлом году дефицит в бишкекских школах помогли закрыть 400 студентов-старшекурсников, которые работали во время учебы. В этом году министерство планирует привлечь новых специалистов с помощью договоров с вузами, повышение зарплат и других мер поддержки. Кыргызстан впервые войдет в состав непостоянных членов Совета Безопасности ООН. Страна добилась этого с четвертой попытки. На место от Азиатского Тихоокеанского региона претендовали Кыргызстан и Филиппины. Бишкек получил 142 голоса, Манила – 49. Хочу напомнить, Совет Безопасности состоит из 15 стран. 5 из них – Россия, Китай, Великобритания, США и Франция – являются постоянными членами и обладают правом вето. Остальные 10 – непостоянные члены. На них участвуют в голосованиях, но права вето лишены. Это были главные новости к этому часу. С вами была Диана Дышина-Лиева. Спонсор выпуска — строительная компания MR Group. MR
0: Group. Строительная компания MR Group. 20 лет мы строим надежные дома, создаем комфортные пространства, воплощаем в жизнь ваши мечты об элитарности и уюте. Строительная компания «Эмарк Групп». 20 лет доверия и комфорта. Дарим выгодные условия при покупке недвижимости. Телефон 0-557-500-700. «Эмарк Групп». Реклама.
2: Жарнама.
3: Сапат биринчи орунда турганда адам өзүнө жакын, ишенимдүү нерсени тандайт. Эл азыкты тандайт. Ова, бул эл азык, табигый, ата мекендик продукт. Ал үй бүлөгө кам көрүү менен өзгөчө жоопкерчилик жана мээрим менен даярдалат. Эл азык эл үчүн жаратылып, ишенимге татыган, кайра-кайра тандалган продукт. Эл азык, өзүңдүкүн танда, жергиликтүүнү танда.
4: Таң кайра эле жүрөк айлануу. Калтырак жана жашооңдон качкын келген абал менен башталып жатабы? Өтүп кетет деп чыдай бербеңиз. Көз карандылык ден соолукту да, жашоону да бузат. Сергек жашоо клиникасы. Детокс. Көз карандылыкты дары-дармек менен жабык режимде дарылоо. Дарыгерлердин көзөмөлү жана психотерапия. Анонимдүү, коопсуз, натыйжалуу. Сергек жашоо. Сергек жашоого жол. Сергек жашоо чекиткейжи. Ишмердүүлүк лицензияланган.
5: Любовь и забота – это не просто слова, это реальная помощь. Пансион «Дом Хамида». Более 20 лет нам доверяют попечение за родственниками, нуждающимися в профессиональном уходе. А мы бережно и профессионально помогаем людям дольше оставаться собой. Ведь наша главная ценность – сохранить личность человека. Пансион «Дом Хамида». Вы можете нам довериться.
6: Ты готов подняться на новый уровень? Взять максимум от современных технологий? Не останавливайся. Заливай моторные масла «Индекс М».
7: Бишкек снова станет столицей танца. 5, 6 и 7 июня 11-я международная танцевальная олимпиада Центральной Азии. 3 дня большой сцены, тысячи участников из 10 стран, более 100 дисциплин, мастер-классы и незабываемая атмосфера. Стань частью главного танцевального события Центральной Азии. Генеральный медиапартнер «Авторадио».
8: 28 июня. Джаштык Арена. Дари Фест представляет главное музыкальное событие лета. На сцене легенды. Группа «Нана», «Хай-Фай», группа «ПМ», Алиса Мон и Алексей Потехин, экс-солист «Руки вверх». Те самые хиты, которые ты знаешь наизусть. Живой звук, эмоции и атмосфера настоящих 90-х. Билеты уже в продаже на kassir.kg и mTicket. 28 июня. Джаштык Арена. Дари Фест. Дискотека 90-х.
0: Реклама на Авторадио. 0-777-118-118.

0: сообщает, что завтра, 5 июня, во многих районах республики ожидаются осадки. В Чуйской области днем температура воздуха составит плюс 24 градуса, ночью опустится до 18. В Орске, Джалабадской и Баткенской областях днем потеплеет до 26 градусов, ночью понизится до 17. В Иссык-Кульской области дожди, днем плюс 12, ночью плюс 3, в Нарыне днем плюс 14 градусов. Ночью столбики термометров опустятся до 10. В столице завтра также осадки, днем ожидается плюс 24 градуса тепла, ночь составит плюс 18. Генеральный спонсор выпуска — сеть магазинов автоэлектроники Car Audio.
1: Торговая компания Car Audio – официальный представитель компании Starline в Кыргызстане. Надежная защита автомобиля от вскрытия и угона, умный автозапуск, бесплатный мониторинг, управление охраной с мобильного телефона. Центры Car Audio на всех рынках города Бишкек. Телефон 0700-95-0903. Сайт www.cardefisaudio.kg.
2: Реклама. После долгих прогулок болят суставы? Занятия спортом приносят дискомфорт? Боль при повышенной активности? Больнул Релакс Гель поможет избавиться от дискомфорта в мышцах и суставах, уменьшит воспаление и эффективно снизит отек и чувство дискомфорта. Рекомендуется и пожилым людям для борьбы с возрастными изменениями в суставах и мышцах. Выбирайте свободу движения с Больнул Релакс Гель.

0: вкусные морские деликатесы в сети магазинов «Океан». Скачивайте мобильное приложение «Океан» или заказывайте по телефону 552-525-555.
1: Арт-деко. Красота, проверенная временем. Фасадная лепнина, декоративные камни, колонны, арки. Все, чтобы ваш дом выглядел элегантно и дорого. Приходите по адресу Доголок, мол, до 230. 0775-02-7030. 0500-02-7030. Следите за нами в Инстаграм Арт-деко Бишкек. Арт-деко. Архитектура с характером.
2: Они полностью в моих лапах. Делают все, что я захочу. И корм мне покупают только в normpatty.kg.
3: Корма премиум-класса для домашних любимцев. При покупке корма Паунч миска в подарок. Бесплатная доставка по городу. normpatty.kg. Телефон 0504-08-80-80.
4: Для вашей красоты, для вашего комфорта, для чистоты в вашем доме. В Мегасити большой выбор косметики и моющих средств для всей семьи. Невероятный ассортимент по впечатляюще низким ценам. Ждем вас во всех филиалах Мегасити в Бишкеке. Ищите нас в 2GIS.

0: Осман. Больше, чем чай.
1: Бишкек, готовься к самому жаркому событию лета. Уже 6 июня. Тики Фест. Мировые легенды. Акцент. Fly Project и Эдвард Майя. Хиты, которые ты знаешь наизусть. Stereo Love. That's My Name. Тока Тока. И это только начало. Гольф-клуб Кленовый Лист. Тики Фест. Лето начинается

0: Авторадио. Новости.
1: Здравствуйте, у микрофона Диана Дышин-Алиева. Спонсор выпуска — строительная компания MR Group. Главные новости к этому часу. В столице продолжается реконструкция парка имени Ататюрка. Как сообщает мэрия Бишкека, рабочие уже приступили к строительству скважин и благоустройству территории. При этом на начало июня большая часть работ уже выполнена. Обновлены аллеи, установлены новые скамейки и фонари, реконструирован пруд. Однако некоторые элементы еще не готовы. Например, в пруд пока не запущена вода. По новой концепции парк будет развиваться как зона спокойного отдыха без аттракционов, с упором на спорт, прогулки и экологичность. В Кыргызстане не хватает около 640 учителей. Самая острая нехватка среди преподавателей, которые ведут уроки на русском языке, так как молодые специалисты редко идут учиться на эти отделения. Об этом сообщила министр просвещения доктор Гуль Кендербаева. По ее словам, чтобы решить проблему, в прошлом году дефицит в бишкекских школах помогли закрыть 400 студентов-старшекурсников, которые работали во время учебы. В этом году министерство планирует привлечь новых специалистов с помощью договоров с вузами, повышение зарплат и других мер поддержки. Кыргызстан впервые войдет в состав непостоянных членов Совета безопасности ООН. Страна добилась этого с четвертой попытки. На место от Азиатского Тихоокеанского региона претендовали Кыргызстан и Филиппины. Бишкек получил 142 голоса, Манила – 49. Хочу напомнить, Совет безопасности состоит из 15 стран. 5 из них – Россия, Китай, Великобритания, США и Франция – являются постоянными членами и обладают правом вето. Остальные 10 – непостоянные члены. Они участвуют в голосованиях, но права вето лишены. Это были главные новости к этому часу. С вами была Диана Дышин-Алиева. Спонсор выпуска — строительная компания MR Group. MR
0: Group. Строительная компания MR Group. 20 лет мы строим надежные дома, создаем комфортные пространства, воплощаем в жизнь ваши мечты об элитарности и уюте. Строительная компания MR Group. 20 лет доверия и комфорта. Дарим выгодные условия при покупке недвижимости. Телефон 0-557-500-700. MR Group. Реклама. Жарнама.
2: Егер жогорку сапаттын аты болсо, анда ал Fast Step. Табигый нукура булгарыдан жасалган жогорку сапаттагы саркеч бут кийимдер. Бишкекте биринчи жолу түркиялык Fast Step бренди түздүн түз фабрикалык баада. Легендарлуу Fast Step бут кийиминин ээси болууга шашылыңыз. Токтогул көчөсү 161, Исанов көчөсү менен кесилишет. Күйүүчү майга чыгым болбогонго ким жардам берет? Албетте, Желмаян. Чал, жактырасың. Желмаян жүк ташуучу электроциклдери ишенимдүү, кубаттуу, үнөмдүү. Кепилдик, тейлүү, жеткиликтүү тетиктер. Желмаян, сенин чарбандагы алмаштыргыч жардамчың. Чал, 0550-0888-81.
3: Жаркылдаганбы? Ооба. Стилдүү? Ооба. Сулуу? Ооба. Бактылуу? Албетте. Бул үчүн керектүүнүн баары Ивраше Францияда. 10 майга чейин косметика жана парфюмерияга 50% чейинки арзандатуу. Ивраше, суктандыр. Жаркылда эң мыктысын танда.

0: Джетур.
1: Автосалон «Джетур», Бишкек. Шабдан Баатыра 2/3. Подробности по телефону 0706-700-900.
2: Ты готов подняться на новый уровень? Взять максимум от современных технологий? Не останавливайся. Заливай моторные масла «Индекс-М».
3: У вас стройка? Мы компания «Опторг», которая занимается прямыми поставками дверей для застройщиков уже много лет. Любые модели входных и межкомнатных дверей в любых объемах и с самыми выгодными ценами в городе. Мы можем все. Находимся по адресу Элибесова 312. Наш номер 050-621-0177. Открой дверь в мир оптовых цен.

0: Погода.
1: Генеральный спонсор выпуска — сеть магазинов автоэлектроники «Караудио».
2: Кыргызгидромет сообщает, что завтра, 5 июня, во многих районах республики ожидаются осадки. В Чуйской области днем температура воздухом составит плюс 24 градуса, ночью опустится до 18. В Ошской, Джалабадской и Баткенской областях днем потеплеет до 26 градусов, ночью понизится до 17. В Иссык-Кульской области дожди, днем плюс 12, ночью плюс 3, в Нарыне днем плюс 14 градусов. Ночью столбики термометров опустятся до 10. В столице завтра также осадки, днем ожидается плюс 24 градуса тепла, ночь составит плюс 18.
1: Генеральный спонсор выпуска — сеть магазинов автоэлектроники «Караудио».
3: Торговая компания Car Audio – официальный представитель компании Starline в Кыргызстане. Надежная защита автомобиля от вскрытия и угона. Умный автозапуск, бесплатный мониторинг, управление охраной с мобильного телефона. Центры Car Audio на всех рынках города Бишкек. Телефон 0700 95 0903. Сайт www.car-audio.kg.
0: Реклама.
4: 1 июня – День защиты детей. В Евромебель спешите скорей! Здесь вас ждет специальная акция. Скидка на всю детскую мебель 15%. Подарите своим детям новое удобное пространство. Покупайте красивую, качественную, веселую мебель с хорошей скидкой. Во всех магазинах Евромебель.

0: Получай скидку на каждый литр при заправке АИ-92, Супер-92 и Супергаз. Подробности на АЗС-партнер-нефть.
1: Когда важно качество, выбирают свое, родное. Выбирают Эль-Азык.
2: Мама, это Эль-Азык?
1: Да, это Эль-Азык. Натуральный отечественный продукт, созданный с заботой о семье. Эль-Азык – это продукт для народа, которому доверяют и выбирают снова и снова.
3: Эль-Азык. Уже во всех магазинах страны.
1: Эль-Азык. Выбирай свое. Выбирай родное.
4: Почему родители выбирают Сапат? Сапат – сеть международных школ нового поколения в Кыргызстане. Сильная академическая база, международные стандарты обучения, опытные местные и зарубежные преподаватели, подготовка к ОРТ, SAT, IELTS, TOEFL и другим экзаменам, участие в международных и местных олимпиадах. Результат – дисциплинированные, целеустремленные выпускники и реальные возможности поступления в топовые университеты Кыргызстана и мира. Сапат – надежный старт в будущее вашего ребенка.
5: Деятельность лицензирована.
6: Нуран Парк – жилой комплекс от строительной компании «Нуран», расположенный на пересечении улиц Тактоналиева и Магистраль. Это дом, где детям спокойно, а родителям уверенно. Дворы без машин, зоны для всех возрастов – все для комфортной жизни семьи. Срок завершения – 2026 год. Запишитесь на показ. 0555-500-900. Нуран Парк – дом для семьи.
7: Деятельность лицензирована.
8: Когда внутри зарождается новая жизнь, особенно важна забота. Пригнатер – витаминно-минеральный комплекс для будущих мам. Поддержка здоровья женщины и правильного развития малыша каждый день. Пригнатер – когда начинается новая жизнь.

0: впрок.
1: Знаток. Все продукты, которые хочется съесть. Заходи, покупай. Знаток. Лучшее из лучшего. Выбирай.
2: Реклама на Авторадио. 0.

0: Авторадио. Новости.
1: Здравствуйте, у микрофона Диана Дышина-Лиева. Вам спонсор выпуском строительная компания MR Group. Главные новости к этому часу. В столице продолжается реконструкция парка имени Ататюрка. Как сообщает мэрия Бишкека, рабочие уже приступили к строительству скважин и благоустройству территории. При этом на начало июня большая часть работ уже выполнена. Обновлены аллеи, установлены новые скамейки и фонари, реконструирован пруд. Однако некоторые элементы еще не готовы. Например, в пруд пока не запущена вода. По новой концепции парк будет развиваться как зона спокойного отдыха без аттракционов, с упором на спорт, прогулки и экологичность. В Кыргызстане не хватает около 640 учителей. Самая острая нехватка среди преподавателей, которые ведут уроки на русском языке, так как молодые специалисты редко идут учиться на эти отделения. Об этом сообщила министр просвещения доктор Гулькиндербаева. По ее словам, чтобы решить проблему, в прошлом году дефицит в бишкекских школах помогли закрыть 400 студентов-старшекурсников, которые работали во время учебы. В этом году министерство планирует привлечь новых специалистов с помощью договоров с вузами, повышение зарплат и других мер поддержки. Кыргызстан впервые войдет в состав непостоянных членов Совета безопасности ООН. Страна добилась этого с четвертой попытки. На место от Азиатского Тихоокеанского региона претендовали Кыргызстан и Филиппины. Бишкек получил 142 голоса, Манила – 49. Хочу напомнить, Совет безопасности состоит из 15 стран. 5 из них – Россия, Китай, Великобритания, США и Франция – являются постоянными членами и обладают правом вето. Остальные 10 – непостоянные члены. Они участвуют в голосованиях, но права вето лишены. Это были главные новости к этому часу. С вами была Диана Дышина-Лиева. Спонсор выпуска – строительная компания MR Group. MR
0: Group. Строительная компания MR Group. 20 лет мы строим надежные дома, создаем комфортные пространства, воплощаем в жизнь ваши мечты об элитарности и уюте. Строительная компания MR Group. 20 лет доверия и комфорта. Дарим выгодные условия при покупке недвижимости. Телефон 0557 500 700. MR
2: Group. Биринчи июнь. Балдарды коргоо күнү. Евромебельге шашылыңыздар. Сиздерди атайын акция күтөт. Балдар эмеректерине 15% арзандату. Балдарыңызга ыңгайлуу жана кооз жаңы мейкиндик белек кылыңыз. Сапаттуу, заманбап жана көңүлдүү эмеректерди пайдалуу баада сатып алыңыз. Бардык Евромебель дүкөндөр тармагында.
0: Реклама.
3: Жарнама.
4: Дүйнөлүк деңгээлдеги премиум стандарттар Тянь-Шань бир турак жай комплексинде. Комплекс ынтымак паркынын жанында жайгашып, жаратылыштын тынчтыгы менен шаардык ыңгайлуулукту айкалыштырат. Тургундар үчүн жеке бала бакча жана эң мыкты мейманканалардын деңгээлиндеги клубтук комплекс каралган. Сатууда аянты 60-дан 159 чарчы метрге чейинки премиум батирлер бар. Өзүңүзгө ыңгайлуу форматты тандаңыз. Бир бөлмөлүүдөн төрт бөлмөлүүгө чейин. Тянь-Шань бир. Ар бир деталь ойлонулган жашоо мейкиндиги. Телефон 0755-996-996. Дарек Токтоналиев көчөсү 165.
5: Унааңыз кайра оталбай жатабы? Кечигүү, стресс, убакыт жоготуу. Автостар дүкөндөр тармагы маселени тез чечет. Ар кандай унаага ылайыктуу аккумуляторлор дайыма кампада бар. Акысыз жеткирүү, орнотуу жана диагностика. Эски аккумуляторуңузду тапшырып, жаңысына пайдалуу сунуш алыңыз. Толугураак маалымат Автостарт чекиткейже. Автостарт. Ишенимдүү аккумулятор, ишенимдүү старт.
6: Адамдардын 95% чарчоо жана кыжырдануу магнийдин жетишсиздигинен болушу мүмкүн экенин биле беришпейт. Магнитап магний менен B6 витамининин айкалышкан препараты. Ал организмдеги магний жетишсиздигин толуктоого, нервтик чыңалууну азайтууга жана тынчтык сезимин кайтарууга жардам берет. Рубикон компаниясынан Магнитап жеткиликтүү баадагы текшерилген Беларусь сапаты. Кош бойлууларга жана 6 жаштан жогору балдарга ылайыктуу. Продукция сертификацияланган. Дарыканалардан сураңыз.

0: Бани и Рубикон. Проверенное белорусское качество по доступной цене. Деятельность лицензирована.
1: Ищите жилье в Аламедине 1? Остановитесь! Вы его уже нашли. Представляем Аламедин One от строительной компании Level. Это современный дом бизнес-класса в вашем любимом районе. 70% территории мы отдали под ваш комфорт. Огромный двор, зону барбекю, воркаут-площадки и безопасное пространство для детей. Здесь места хватит всем. Аламедин One сделано для жизни. Успейте забронировать квартиру на выгодных условиях старта продаж. Звоните прямо сейчас. 0998-909-909.
2: Каждый день покупки, кофе, оплата услуг. А теперь каждая оплата через MPay может превратиться в новый iPhone 17. С M-Bank оплачивайте покупки от 100 сомов и участвуйте в розыгрыше более 100 iPhone 17. Просто платите через MPay, и, возможно, именно ваш чек станет счастливым. Лицензия НБКР номер 014.
3: 95% людей даже не подозревают, что их усталость и раздражительность – это банальная нехватка магния. Магнитаб – комбинированный препарат магния и витамина В6. Он восполняет дефицит магния, снижает нервное напряжение и дарит полноценный сон. Магнитаб от компании «Рубикон». Проверенное белорусское качество по доступной цене. Подходит беременным и детям с 6 лет. Товар сертифицирован. Спрашивайте в аптеках.
4: Цены растут, а инфляция съедает сбережения? Сохраните свои деньги в золоте. Актив, проверенный временем. В МБанк можно открыть металлический счет онлайн и купить золото от 0,1 грамма. Следите за курсом, покупайте и продавайте металлы онлайн в приложении. МБанк. Золото доступно каждому. Лицензия НБКР номер 014.
5: Хотите, чтобы ваш ребенок учился в университете уже в подростковом возрасте? Школа нового мышления – это университет для подростков. Преподаватели университетского уровня, обучение по кредитной системе и практический опыт для будущего успеха. Не теряйте время в обычной школе. Идет прием в 5, 7, 8 и 9 классы. Подробности 0558-91-5002.
6: Хотите подарить ребенку iPad, PlayStation или ноутбук? Просто откройте ему карту MJunior в МБанк. Каждый тысячный родитель получает один из этих крутых призов. MJunior – первый мобильный банкинг для детей в Кыргызстане. Акция продлится до 1 ноября. Подробности на сайте mbank.kg, лицензия НБКР номер 014.
7: Кто поможет тебе на топливо не тратиться? Конечно, Джелмаян. Звони, понравится. Помощник по хозяйству надежный и проверенный. Гарантия, сервис в качестве уверенный. И цена доступная, и запчасти есть. Джелмаян, помощник по хозяйству здесь. Грузовые электроциклы отечественного производства Джелмаян. Ваш незаменимый помощник по хозяйству. 0550-08-88-81.
8: Думаете, немецкий трактор – это дорого? Компания «Агротрек» меняет правила игры. Представляем тракторы «Фармлит». Немецкие технологии «Дойцфар» с китайского филиала теперь доступны фермерам Кыргызстана. «Фармлит» – это комфорт и мощь. Только в «Агротрек» четырехцилиндровый чемпион FL1204 с простой аппаратурой. Звоните в «Агротрек» 0-556-600-600. Убедитесь сами. Европейские технологии доступны всем.
9: Когда внутри зарождается новая жизнь, особенно важна забота. Пригнатер – витаминно-минеральный комплекс для будущих мам. Поддержка здоровья женщины и правильного развития малыша каждый день. Пригнатер – когда начинается новая жизнь.

0: Масла Ависта созданы для того, чтобы ваш автомобиль работал безупречно. Масла Ависта для всех типов двигателя. Приобретайте масла Ависта в точках города и обращайтесь к официальному представителю Троян Плюс 0-559-573-950.
1: Реклама на Авторадио.

0: Авторадио. Новости.
1: Здравствуйте, у микрофона Диана Дышина-Лива. Спонсор выпуска — строительная компания MR Group. Главные новости к этому часу. В столице продолжается реконструкция парка имени Ататюрка. Как сообщает мэрия Бишкека, рабочие уже приступили к строительству скважин и благоустройству территории. При этом на начало июня большая часть работ уже выполнена. Обновлены аллеи, установлены новые скамейки и фонари, реконструирован пруд. Однако некоторые элементы еще не готовы. Например, в пруд пока не запущена вода. По новой концепции парк будет развиваться как зона спокойного отдыха без аттракционов, с упором на спорт, прогулки и экологичность. В Кыргызстане не хватает около 640 учителей. Самая острая нехватка среди преподавателей, которые ведут уроки на русском языке, так как молодые специалисты редко идут учиться на эти отделения. Об этом сообщила министр просвещения доктор Гуль Кендербаева. По ее словам, чтобы решить проблему, в прошлом году дефицит в бишкекских школах помогли закрыть 400 студентов-старшекурсников, которые работали во время учебы. В этом году министерство планирует привлечь новых специалистов с помощью договоров с вузами, повышение зарплат и других мер поддержки. Кыргызстан впервые войдет в состав непостоянных членов Совета безопасности ООН. Страна добилась этого с четвертой попытки. На место от Азиатского Тихоокеанского региона претендовали Кыргызстан и Филиппины. Бишкек получил 142 голоса, Манила – 49. Хочу напомнить, Совет безопасности состоит из 15 стран. 5 из них – Россия, Китай, Великобритания, США и Франция – являются постоянными членами и обладают правом вето. Остальные 10 – непостоянные члены. Они участвуют в голосованиях, но права вето лишены. Это были главные новости к этому часу. С вами была Диана Дышина-Лива. Спонсор выпуска — строительная компания MR Group. MR
0: Group. Строительная компания MR Group. 20 лет мы строим надежные дома, создаем комфортные пространства, воплощаем в жизнь ваши мечты об элитарности и уюте. Строительная компания MR Group. 20 лет доверия и комфорта. Дарим выгодные условия при покупке недвижимости. Телефон 0557 500 700. MR Group. Реклама. Джернома.

0: Jetur Бишкек автосалону. Шабдан Баатыр көчөсү 2 бөлчү 3. Толук маалымат алуу үчүн телефон 0706 700 900. Эмне үчүн ата-энелер Сапат мектептерин тандашат? Сапат Кыргызстандагы жаңы муундагы эл аралык мектептер тармагы. Күчтүү академиялык база, эл аралык билим берүү стандарттары, тажрыйбалуу жергиликтүү жана чет элдик мугалимдер, ОРТ, SAT, IELTS, TOEFL жана башка экзамендерге даярдоо, эл аралык жана жергиликтүү олимпиадаларга катышуу. Натыйжасы билимдүү, тартиптүү, максатка умтулган бүтүрүүчүлөр. Кыргызстандагы жана дүйнөдөгү мыкты университеттерге тапшыруу үчүн чыныгы мүмкүнчүлүктөр. Сапат балаңыздын келечегине ишенимдүү старт.
1: Машина снова не завелась? Опоздание, нервы, потерянное время. В сети магазинов «АвтоСтарт» решат проблему быстро. Аккумуляторы для любых авто в наличии. Бесплатная доставка, установка и диагностика. Сдай старый аккумулятор, получи выгоду на новый. Узнайте больше на сайте автостарт.kg. «АвтоСтарт» – надежный аккумулятор, уверенный старт.
2: ОСАГО от государственной страховой организации – ваша гарантия спокойствия на дороге. Дорога без стресса с полисом ОСАГО. ОСАГО защищает вас и ваших близких. Будьте уверены в завтрашнем дне. Государственная страховая организация – надежный партнер каждого водителя.
3: Деятельность лицензирована.
4: 95% людей даже не подозревают, что их усталость и раздражительность – это банальная нехватка магния. Магнитаб – комбинированный препарат магния и витамина В6. Он восполняет дефицит магния, снижает нервное напряжение и дарит полноценный сон. Магнитаб от компании «Рубикон». Проверенное белорусское качество по доступной цене. Подходит беременным и детям с 6 лет. Товар сертифицирован. Спрашивайте в аптеках.
5: Только!

скачивай приложение Bimar, становись почетным клиентом Bimar и получай бонусы, скидки. В Bimar всегда свежие продукты, оливки, готовые блюда и мясо халяль. Bimar – Бездин Маркет.

0: 1 пересекает Исаново.
1: 95% людей даже не подозревают, что их усталость и раздражительность – это банальная нехватка магния. Магнитаб – комбинированный препарат магния и витамина В6. Он восполняет дефицит магния, снижает нервное напряжение и дарит полноценный сон. Магнитаб от компании «Рубикон». Проверенное белорусское качество по доступной цене. Подходит беременным и детям с 6 лет. Товар сертифицирован. Спрашивайте в аптеках.

0: Бесплатно, 100% качественно.
1: И вот так почти каждую ночь заснуть для меня целая проблема.
2: Мне посоветовали Мелосон. Единственный мелатонин, зарегистрированный в виде лекарственного средства. А значит, более проверенный и надежный. Он ускоряет засыпание, не вызывает привыкания и даже защищает иммунитет. Попробую.
1: Как же мне хорошо спалось.
2: Мелосон от компании Рубикон. Проверенное белорусское качество по доступной цене.
3: Деятельность лицензирована.
4: Ищите функциональное жилье бизнес-класса в южной части Бишкека? Проект Термили от строительной компании Icon. Это архитектура международного уровня от нидерландского бюро Дром. Шахматное расположение корпусов гарантирует панорамный вид на горы из каждого окна. Внутри приватный двор в стиле барселонских кварталов с мини-футбольным полем и соседским центром. Термили. Сотканный для жизни. Сдача объекта конец 2028 года. Доступная рассрочка до конца строительства. Подробнее информация на сайте icon.kg.
5: Мотолюбители, внимание! Мотошоп KG запускает розыгрыш легендарного Suzuki Boulevard. Твой шанс сесть за руль байка мечты уже здесь. Почувствуй мощь, силу и свободу дороги. Успей принять участие. Возможно, именно ты станешь владельцем культового мотоцикла. Условия участия. Подпишитесь на Instagram Мотошоп KG и совершите покупку от 10 тысяч сом. Итоги 1 июня.
6: Хочешь получать больше за меньшие деньги? Клубная карта Pulse Fitness на 8 месяцев с выгодой до 62%. И всего от 2300 сомов в месяц тебе доступны 3 филиала с большой кардиозоной, тренажерами на все группы мышц и финской сауной. Звони 055-049-59-59.
7: Нуран Парк – жилой комплекс от строительной компании «Нуран», расположенный на пересечении улиц Токтаналиева и Магистраль. Это дом, где детям спокойно, а родителям уверенно. Дворы без машин, зоны для всех возрастов – все для комфортной жизни семьи. Срок завершения – 2026 год. Запишитесь на показ. 0555-500-900. Нуран Парк – дом для семьи.
8: Деятельность лицензирована.
9: Как доставить груз на строительную площадку?
10: Тебе поможет Чагылган.
9: Отгрузить урожай?
10: Я же говорю, Чагылган поможет.
11: Электроцикл Чагылган – лучший помощник. С мощным электродвигателем. Незаменим на бездорожье. Обладает внушительной дальностью освещения. Не требует регистрации в ГП УНАА. Электроцикл Чагылган. Вам точно нужен. Звоните 995-802-888.

0: Авторадио. Новости.
1: Здравствуйте, у микрофона Диана Дышина-Лиева. Спонсор выпуска — строительная компания MR Group. Главные новости к этому часу. В столице продолжается реконструкция парка имени Ататюрка. Как сообщает мэрия Бишкека, рабочие уже приступили к строительству скважин и благоустройству территории. При этом на начало июня большая часть работ уже выполнена. Обновлены аллеи, установлены новые скамейки и фонари, реконструирован пруд. Однако некоторые элементы еще не готовы. Например, в пруд пока не запущена вода. По новой концепции парк будет развиваться как зона спокойного отдыха без аттракционов, с упором на спорт, прогулки и экологичность. В Кыргызстане не хватает около 640 учителей. Самая острая нехватка среди преподавателей, которые ведут уроки на русском языке, так как молодые специалисты редко идут учиться на эти отделения. Об этом сообщила министр просвещения доктор Гулькиндербаева. По ее словам, чтобы решить проблему, в прошлом году дефицит в бишкекских школах помогли закрыть 400 студентов-старшекурсников, которые работали во время учебы. В этом году министерство планирует привлечь новых специалистов с помощью договоров с вузами, повышение зарплат и других мер поддержки. Кыргызстан впервые войдет в состав непостоянных членов Совета безопасности ООН. Страна добилась этого с четвертой попытки. На место от Азиатского Тихоокеанского региона претендовали Кыргызстан и Филиппины. Бишкек получил 142 голоса, Манила – 49. Хочу напомнить, Совет безопасности состоит из 15 стран. 5 из них – Россия, Китай, Великобритания, США и Франция – являются постоянными членами и обладают правом вето. Остальные 10 – непостоянные члены. Они участвуют в голосованиях, но права вето лишены. Это были главные новости к этому часу. С вами была Диана Дышина-Лиева. Спонсор выпуска — строительная компания MR Group. MR
0: Group. Строительная компания MR Group. 20 лет мы строим надежные дома, создаем комфортные пространства, воплощаем в жизнь ваши мечты об элитарности и уюте. Строительная компания «Эмарк Групп». 20 лет доверия и комфорта. Дарим выгодные условия при покупке недвижимости. Телефон 0-557-500-700. «Эмарк Групп». Реклама.
2: Жарнама. Биринчи июнь балдарды коргоо күнү. Евромебелге шашылыңыздар. Сиздерди атайын акция күтөт. Балдар эмеректерине 15% арзандатуу. Балдарыңызга ыңгайлуу жана кооз жаңы мейкиндик белек кылыңыз. Сапаттуу, заманбап жана көңүлдүү эмеректерди пайдалуу баада сатып алыңыз. Бардык Евромебель дүкөндөр тармагында.
3: После долгих прогулок болят суставы. Занятия спортом приносят дискомфорт. Боль при повышенной активности. Пальнол Релакс Гель поможет избавиться от дискомфорта в мышцах и суставах, уменьшит воспаление и эффективно снизит отек и чувство дискомфорта. Рекомендуется и пожилым людям для борьбы с возрастными изменениями в суставах и мышцах. Выбирайте свободу движения с Пальнол Релакс Гель.

0: Твой же тур.
1: Автосалон «Джетур», Бишкек. Шабдан Батыра 2/3. Подробности по телефону 0706-700-900.
2: Ты готов подняться на новый уровень? Взять максимум от современных технологий? Не останавливайся. Заливай моторные масла «Индекс-М».

0: Получай скидку на каждый литр при заправке АИ-92, Супер-92 и Супергаз. Подробности на АЗС-партнер-нефть.
1: Магазин «Шеф-гурман» предлагает большой выбор разнообразных продуктов для кафе, ресторанов, баров, гостиниц и для дома. Заказывайте все в одном месте и радуйте ваших гостей вкусными блюдами. А мы порадуем вас отличным ассортиментом, высоким качеством и доступными ценами. Подробности в Instagram «Шеф.гурман» и по адресам Бишкек, Кулатова 1Б, рынок Дордой Моторс в здании Чуйка Парк, Ош, Абайбек Алимджанова, 14.
2: Оптика «Корек» — это огромный выбор очков для взрослых и детей. Консультации и подбор очков. Быстрое изготовление очков любой сложности. Оптика «Корек» — это более 15 тысяч довольных клиентов. Киевская, 129 и 4 микрорайон, 46.
3: Реклама на Авторадио. 0 777 118 118.

0: Погода.
1: Генеральный спонсор выпуска — сеть магазинов автоэлектроники «Караудио».
2: Кыргызгидромет сообщает, что завтра, 5 июня, во многих районах республики ожидаются осадки. В Чуйской области днем температура воздухом составит плюс 24 градуса, ночью опустится до 18. В Ошской, Джалабадской и Баткенской областях днем потеплеет до 26 градусов, ночью понизится до 17. В Иссык-Кульской области дожди, днем плюс 12, ночью плюс 3, в Нарыне днем плюс 14 градусов. Ночью столбики термометров опустятся до 10. В столице завтра также осадки, днем ожидается плюс 24 градуса тепла, ночь составит плюс 18.
1: Генеральный спонсор выпуска — сеть магазинов автоэлектроники «Караудио».
3: Торговая компания Car Audio – официальный представитель компании Starline в Кыргызстане. Надежная защита автомобиля от вскрытия и угона, умный автозапуск, бесплатный мониторинг, управление охраной с мобильного телефона. Центры Car Audio на всех рынках города Бишкек. Телефон 0700 95 0903. Сайт www.car-audio.kg.
0: Реклама. Машина снова не завелась? Опоздание, нервы, потерянное время. В сети магазинов «Автостарт» решат проблему быстро. Аккумуляторы для любых авто в наличии. Бесплатная доставка, установка и диагностика. Сдай старый аккумулятор, получи выгоду на новый. Узнайте больше на сайте автостарт.kg. «Автостарт» – надежный аккумулятор, уверенный старт.
4: Ищите жилье в Аламедине 1? Остановитесь! Вы его уже нашли. Представляем Аламедин One от строительной компании Level. Это современный дом бизнес-класса в вашем любимом районе. 70% территории мы отдали под ваш комфорт. Огромный двор, зона барбекю, воркаут-площадки и безопасное пространство для детей. Здесь места хватит всем. Аламедин One сделано для жизни. Успейте забронировать квартиру на выгодных условиях старта продаж. Звоните прямо сейчас. 0998-909-909.
5: 95% людей даже не подозревают, что их усталость и раздражительность – это банальная нехватка магния. Магнитаб – комбинированный препарат магния и витамина В6. Он восполняет дефицит магния, снижает нервное напряжение и дарит полноценный сон. Магнитаб от компании «Рубикон». Проверенное белорусское качество по доступной цене. Подходит беременным и детям с 6 лет. Товар сертифицирован. Спрашивайте в аптеках.
6: Ждали подходящего момента.

0: Уважаемые пассажиры, вас приветствует Осман Airlines. Наслаждайтесь комфортным полетом и выгодными предложениями от нашей компании. Покупайте авиабилеты по всем направлениям выгодно и без комиссий на сайте или в приложении Осман Airlines. Осман Airlines. Соединяя горизонты, объединяя Кыргызстан.
1: И вот так почти каждую ночь заснуть для меня целая проблема.
2: Мне посоветовали Мелосон. Единственный мелатонин, зарегистрированный в виде лекарственного средства. А значит, более проверенный и надежный. Он ускоряет засыпание, не вызывает привыкания и даже защищает иммунитет.
1: Попробую. Как же мне хорошо спалось.
2: Мелосон от компании Рубикон. Проверенное белорусское качество по доступной цене.
3: Деятельность лицензирована.

0: Авторадио. Новости.
1: Здравствуйте, у микрофона Диана Дышина-Лиева. Спонсор выпуска — строительная компания MR Group. Главные новости к этому часу. В столице продолжается реконструкция парка имени Ататюрка. Как сообщает мэрия Бишкека, рабочие уже приступили к строительству скважин и благоустройству территории. При этом на начало июня большая часть работ уже выполнена. Обновлены аллеи, установлены новые скамейки и фонари, реконструирован пруд. Однако некоторые элементы еще не готовы. Например, в пруд пока не запущена вода. По новой концепции парк будет развиваться как зона спокойного отдыха без аттракционов, с упором на спорт, прогулки и экологичность. В Кыргызстане не хватает около 640 учителей. Самая острая нехватка среди преподавателей, которые ведут уроки на русском языке, так как молодые специалисты редко идут учиться на эти отделения. Об этом сообщила министр просвещения доктор Гулькендербаева. По ее словам, чтобы решить проблему, в прошлом году дефицит в бишкекских школах помогли закрыть 400 студентов-старшекурсников, которые работали во время учебы. В этом году министерство планирует привлечь новых специалистов с помощью договоров с вузами, повышение зарплат и других мер поддержки. Кыргызстан впервые войдет в состав непостоянных членов Совета Безопасности ООН. Страна добилась этого с четвертой попытки. На место от Азиатского Тихоокеанского региона претендовали Кыргызстан и Филиппины. Бишкек получил 142 голоса, Манила – 49. Хочу напомнить, Совет Безопасности состоит из 15 стран. 5 из них – Россия, Китай, Великобритания, США и Франция – являются постоянными членами и обладают правом вето. Остальные 10 – непостоянные члены. На них участвуют в голосованиях, но права вето лишены. Это были главные новости к этому часу. С вами была Диана Дышина-Лиева. Спонсор выпуска — строительная компания MR Group. MR
0: Group. Строительная компания MR Group. 20 лет мы строим надежные дома, создаем комфортные пространства, воплощаем в жизнь ваши мечты об элитарности и уюте. Строительная компания MR Group. 20 лет доверия и комфорта. Дарим выгодные условия при покупке недвижимости. Телефон 0557 500 700. MR Group. Реклама.
2: Жарнама.
3: Унаңыз кайра оталбай жатабы? Кетүүгө стресс, убакыт жоготуу. Автостар дүкөндөр тармагы маселени тез чечет. Ар кандай унаага ылайыктуу аккумуляторлор дайыма кампада бар. Акысыз жеткирүү, орнотуу жана диагностика. Эски аккумуляторуңузду тапшырып, жаңысына пайдалуу сунуш алыңыз. Толугураак маалымат Автостарт чекиткейже. Автостарт — ишенимдүү аккумулятор, ишенимдүү старт.
4: Мировые стандарты премиальной недвижимости в жилом комплексе Тяньшань-1. Рядом парк Интымак, собственный детский сад и клубный комплекс уровня лучших отелей. Мы объявляем официальный старт продаж. В наличии премиальные апартаменты от 1 до 4 комнат. Тяньшань-1. 0755-996-996. Токтоналиева, 165.
5: 1 июня – День защиты детей. В Евромебель спешите скорей! Здесь вас ждет специальная акция. Скидка на всю детскую мебель 15%. Подарите своим детям новое удобное пространство. Покупайте красивую, качественную, веселую мебель с хорошей скидкой. Во всех магазинах Евромебель.
6: Любовь и забота – это не просто слова, это реальная помощь. Пансион «Дом Хамида». Более 20 лет нам доверяют попечение за родственниками, нуждающимися в профессиональном уходе. А мы бережно и профессионально помогаем людям дольше оставаться собой. Ведь наша главная ценность – сохранить личность человека. Пансион «Дом Хамида». Вы можете нам довериться.
7: Почему родители выбирают САПАТ? САПАТ – сеть международных школ нового поколения в Кыргызстане. Сильная академическая база, международные стандарты обучения, опытные местные и зарубежные преподаватели, подготовка к ОРТ, SAT, IELTS, TOEFL и другим экзаменам, участие в международных и местных олимпиадах. Результат – дисциплинированные, целеустремленные выпускники и реальные возможности поступления в топовые университеты Кыргызстана и мира. САПАТ – надежный старт в будущее вашего ребенка.
8: Деятельность лицензирована.
9: 95% людей даже не подозревают, что их усталость и раздражительность – это банальная нехватка магния. Магнитаб – комбинированный препарат магния и витамина В6. Он восполняет дефицит магния, снижает нервное напряжение и дарит полноценный сон. Магнитаб от компании «Рубикон». Проверенное белорусское качество по доступной цене. Подходит беременным и детям с 6 лет. Товар сертифицирован. Спрашивайте в аптеках.
2: Думаете, немецкий трактор – это дорого? Компания «Агротрек» меняет правила игры. Представляем тракторы «Фармлит». Немецкие технологии «Дойцфар» с китайского филиала теперь доступны фермерам Кыргызстана. «Фармлит» – это комфорт и мощь. Только в «Агротрек» четырехцилиндровый чемпион FL1204 с простой аппаратурой. Звоните в «Агротрек» 0-556-600-600. Убедитесь сами. Европейские технологии доступны всем.
8: Реклама на Авторадио. 0.

0: Погода.
1: Генеральный спонсор выпуска — сеть магазинов автоэлектроники «Караудио».
2: Кыргызгидромет сообщает, что завтра, 5 июня, во многих районах республики ожидаются осадки. В Чуйской области днем температура воздухом составит плюс 24 градуса, ночью опустится до 18. В Орске, Джалабадской и Баткенской областях днем потеплеет до 26 градусов, ночью понизится до 17. В Иссык-Кульской области дожди, днем плюс 12, ночью плюс 3, в Нарыне днем плюс 14 градусов. Ночью столбики термометров опустятся до 10. В столице завтра также осадки, днем ожидается плюс 24 градуса тепла, ночь составит плюс 18.
1: Генеральный спонсор выпуска — сеть магазинов автоэлектроники «Караудио».
0: Торговая компания Car Audio – официальный представитель компании Starline в Кыргызстане. Надежная защита автомобиля от вскрытия и угона. Умный автозапуск, бесплатный мониторинг, управление охраной с мобильного телефона. Центры Car Audio на всех рынках города Бишкек. Телефон 0700 95 0903. Сайт www.cardifisaudio.kg.
3: Реклама.

0: как узнай.
1: Получай скидку на каждый литр при заправке АИ-92, Супер-92 и Супергаз. Подробности на АЗС «Партнер нефть».
2: Кыймылсыз мүлк алууга ыңгайлуу учурду күтүп жүрдүңүз беле? Ал учур келди. Капстрой KG жай мезгилине атайын акция жарыялайт. Ар бир квадрат метрге $100 арзандатуу жана 2-3 бөлмөлүү батирлер үчүн алгачкы төлөмдү 30%дан 15%га чейин төмөндөтүү. Бардык турак-жай комплекстерине тиешелүү. Ыңгайлуу баада батир алууга азыр эле үлгүрүңүз. Бул мүмкүнчүлүк жай мезгилинин аягына чейин гана. Чалыңыз 0557-900-600. Ишмердүүлүк лицензияланган.
3: Для вашей красоты, для вашего комфорта, для чистоты в вашем доме в Мегасити большой выбор косметики и моющих средств для всей семьи. Невероятный ассортимент по впечатляюще низким ценам. Ждем вас во всех филиалах Мегасити в Бишкеке. Ищите нас в 2GIS.
4: Хочешь получать больше за меньшие деньги? Клубная карта Pulse Fitness на 8 месяцев с выгодой до 62%. И всего от 2300 сомов в месяц тебе доступны 3 филиала с большой кардиозоной, тренажерами на все группы мышц и финской сауной. Звони 055-049-59-59.
5: Нуран Парк – жилой комплекс от строительной компании «Нуран», расположенный на пересечении улиц Токтаналиева и Магистраль. Это дом, где детям спокойно, а родителям уверенно.

0: продуктам Бимар и получай бонусы, скидки. В Бимар всегда свежие продукты, оливки, готовые блюда и мясо халяль. Бимар. Бездин Маркет.
1: Вы строите бизнес на качестве, точности и доверии. И знаете, результат начинается с правильного оборудования. Троян Плюс. Официальный дистрибьютор Синкар. Профессиональные решения для диагностики, обслуживания и ремонта автомобилей и спецтехники. Автосканеры, гаражное и шиномонтажное оборудование, подъемники. Надежность, гарантия и техническая поддержка. Синкар. Работайте на уровне лучших. Троян Плюс. 0559 006 730.
2: В каждой

0: Асман. Больше, чем чай.
1: 28 июня. Джаштык-арена. Дарифест представляет главное музыкальное событие лета. На сцене легенды. Группа «Нана», «Хай-Фай», группа «ПМ», Алиса Мон и Алексей Потехин, экс-солист «Руки вверх». Те самые хиты, которые ты знаешь наизусть. Живой звук, эмоции и атмосфера настоящих 90-х. Билеты уже в продаже на kassir.kg и mTicket. 28 июня. Джаштык-арена. Дарифест. Дискотека 90-х.
2: Реклама на Авторадио. 0700.

0: Авторадио. Новости.
1: Здравствуйте, у микрофона Диана Дышин-Алиева. Спонсор выпуска — строительная компания MR Group. Главные новости к этому часу. В столице продолжается реконструкция парка имени Ататюрка. Как сообщает мэрия Бишкека, рабочие уже приступили к строительству скважин и благоустройству территории. При этом на начало июня большая часть работ уже выполнена. Обновлены аллеи, установлены новые скамейки и фонари, реконструирован пруд. Однако некоторые элементы еще не готовы. Например, в пруд пока не запущена вода. По новой концепции парк будет развиваться как зона спокойного отдыха без аттракционов, с упором на спорт, прогулки и экологичность. В Кыргызстане не хватает около 640 учителей. Самая острая нехватка среди преподавателей, которые ведут уроки на русском языке, так как молодые специалисты редко идут учиться на эти отделения. Об этом сообщила министр просвещения доктор Гуль Кендербаева. По ее словам, чтобы решить проблему, в прошлом году дефицит в бишкекских школах помогли закрыть 400 студентов-старшекурсников, которые работали во время учебы. В этом году министерство планирует привлечь новых специалистов с помощью договоров с вузами, повышение зарплат и других мер поддержки. Кыргызстан впервые войдет в состав непостоянных членов Совета безопасности ООН. Страна добилась этого с четвертой попытки. На место от Азиатского Тихоокеанского региона претендовали Кыргызстан и Филиппины. Бишкек получил 142 голоса, Манила – 49. Хочу напомнить, Совет безопасности состоит из 15 стран. 5 из них – Россия, Китай, Великобритания, США и Франция – являются постоянными членами и обладают правом вето. Остальные 10 – непостоянные члены. На них участвуют в голосованиях, но права вето лишены. Это были главные новости к этому часу. С вами была Диана Дышин-Алиева. Спонсор выпуска — строительная компания MR Group. MR
0: Group. Строительная компания MR Group. 20 лет мы строим надежные дома, создаем комфортные пространства, воплощаем в жизнь ваши мечты об элитарности и уюте. Строительная компания MR Group. 20 лет доверия и комфорта. Дарим выгодные условия при покупке недвижимости. Телефон 0557 500 700. MR Group. Реклама.
2: Жарнама.
3: Егер жогорку сапаттын аты болсо, анда ал Fast Step. Табигый нукура булгарыдан жасалган жогорку сапаттагы саркеч бут кийимдер. Бишкекте биринчи жолу түркиялык Fast Step бренди түздүн түз фабрикалык баада. Легендардуу Fast Step бут кийиминин ээси болууга шашылыңыз. Токтогул көчөсү 161, Исанов көчөсү менен кесилишет.
4: Ты готов подняться на новый уровень? Взять максимум от современных технологий? Не останавливайся. Заливай моторные масла «Индекс М».
5: У вас стройка? Мы компания «Опторг», которая занимается прямыми поставками дверей для застройщиков уже много лет. Любые модели входных и межкомнатных дверей в любых объемах и с самыми выгодными ценами в городе. Мы можем все. Находимся по адресу Элибесова, 312. Наш номер 050-621-0177. Открой дверь в мир оптовых цен.
6: Яркая? Да. Стильная? Да. Красивая? Да. Счастливая? Однозначно. Все, что тебе для этого нужно, есть в Ив Роше Франция. Только до 10 мая косметика и парфюмерия со скидкой до 50%. Ив Роше. Вдохновляй. Сияй. Выбирай лучшее.
7: Бишкек снова станет столицей танца. 5, 6 и 7 июня 11-я международная танцевальная олимпиада Центральной Азии. 3 дня большой сцены, 1000 участников из 10 стран, более 100 дисциплин, мастер-классы и незабываемая атмосфера. Стань частью главного танцевального события Центральной Азии. Генеральный медиапартнер Авторадио.
8: Внимание! Любители скорости, дыма и адреналина!
9: 7 июня. Первый этап открытого чемпионата Кыргызской Республики по дрифту.
10: Хабалайн Дрифт Сириас.
9: 12:00. Автодром Ганси. Сильнейшие пилоты Кыргызстана, Казахстана и Узбекистана.
11: Приходи поддержать своего пилота и стань частью большого дрифт-события.
9: В программе дрифт-такси, барбекю-зона, сим-рейсинг, розыгрыши подарков и море ярких эмоций. Подробности на инстаграм-странице Drift Cup KG.
12: Информационный партнер Авторадио.

0: Погода.
1: Генеральный спонсор выпуска — сеть магазинов автоэлектроники «Караудио».
2: Кыргызгидромет сообщает, что завтра, 5 июня, во многих районах республики ожидаются осадки. В Чуйской области днем температура воздухом составит плюс 24 градуса, ночью опустится до 18. В Оршской, Джалабадской и Баткенской областях днем потеплеет до 26 градусов, ночью понизится до 17. В Иссык-Кульской области дожди, днем плюс 12, ночью плюс 3, в Нарыне днем плюс 14 градусов. Ночью столбики термометров опустятся до 10. В столице завтра также осадки, днем ожидается плюс 24 градуса тепла, ночь составит плюс 18.
1: Генеральный спонсор выпуска — сеть магазинов автоэлектроники «Караудио».
3: Торговая компания «Караудио» – официальный представитель компании «Старлайн» в Кыргызстане. Надежная защита автомобиля от вскрытия и угона, умный автозапуск, бесплатный мониторинг, управление охраной с мобильного телефона. Центры «Караудио» на всех рынках города Бишкек. Телефон 0700-95-0903. Сайт www.car-audio.kg.
0: Реклама. Мировые стандарты премиальной недвижимости в жилом комплексе «Тяньшань-1». Рядом парк «Интымак». Собственный детский сад и клубный комплекс уровня лучших отелей. Мы объявляем официальный старт продаж. В наличии премиальные апартаменты от 1 до 4 комнат. «Тяньшань-1». 0755-996-996. Токтоналиева, 165.
4: Так, что у нас здесь?
5: Аккуратно, можно обжечься.
4: Ой, это горячая акция от «Апром Кейджи». Скидки до 15% на подшипники, ремни, манжеты. Это выгодное предложение, которое нельзя пропустить. Спешите купить по реально низкой цене в «Апром Кейджи». Бишкек, Профсоюзная, 180. Количество товара ограничено.
6: Утро снова начинается с тошноты, дрожи и желания исчезнуть. Не пытайтесь перетерпеть. Зависимость разрушает здоровье и жизнь. Клиника «Сергек Джашо». Детокс, медикаментозное лечение зависимости в закрытом режиме, врачебное наблюдение и психотерапия. Анонимно, безопасно, эффективно. «Сергек Джашо». Путь к трезвой жизни. «Сергек Джашо.кг».
7: Деятельность лицензирована.

0: Вкусные морские деликатесы в сети магазинов «Океан». Скачивайте мобильное приложение «Океан» или заказывайте по телефону 552-525-555.
1: Они полностью в моих лапах. Делают все, что я захочу. И корм мне покупают только в normpatty.kg.
2: Корма премиум-класса для домашних любимцев. При покупке корма «Паунч» миска в подарок. Бесплатная доставка по городу. normpatty.kg. Телефон 0504-08-80-80.
3: 70% женщин знают, как сложно бывает с мукой, которая подводит. Но есть решение. Попробуйте муку «Раменская» и почувствуйте разницу. Всегда стабильный результат, который радует. «Раменская мука» – для идеальной выпечки каждый раз.
4: Бишкек, готовься к самому жаркому событию лета. Уже 6 июня. Тики Фест, мировые легенды, Акцент, Fly Project и Эдвард Майя. Хиты, которые ты знаешь наизусть. Stereo Love, That's My Name, Тока Тока. И это только начало. Гольф-клуб Кленовый лист. Тики Фест. Лето начинается здесь. Билеты уже в продаже на tiki-tiki.kg.

0: Авторадио. Новости.
1: Здравствуйте, у микрофона Диана Дышиналиева. Спонсор выпуска — строительная компания MR Group. Главные новости к этому часу. В столице продолжается реконструкция парка имени Ататюрка. Как сообщает мэрия Бишкека, рабочие уже приступили к строительству скважин и благоустройству территории. При этом на начало июня большая часть работ уже выполнена. Обновлены аллеи, установлены новые скамейки и фонари, реконструирован пруд. Однако некоторые элементы еще не готовы. Например, в пруд пока не запущена вода. По новой концепции парк будет развиваться как зона спокойного отдыха без аттракционов, с упором на спорт, прогулки и экологичность. В Кыргызстане не хватает около 640 учителей. Самая острая нехватка среди преподавателей, которые ведут уроки на русском языке, так как молодые специалисты редко идут учиться на эти отделения. Об этом сообщила министр просвещения Докдургуль Кендербаева. По ее словам, чтобы решить проблему, в прошлом году дефицит в бишкекских школах помогли закрыть 400 студентов-старшекурсников, которые работали во время учебы. В этом году министерство планирует привлечь новых специалистов с помощью договоров с вузами, повышение зарплат и других мер поддержки. Кыргызстан впервые войдет в состав непостоянных членов Совета безопасности ООН. Страна добилась этого с четвертой попытки. На место от Азиатского Тихоокеанского региона претендовали Кыргызстан и Филиппины. Бишкек получил 142 голоса, Манила – 49. Хочу напомнить, Совет безопасности состоит из 15 стран. 5 из них – Россия, Китай, Великобритания, США и Франция – являются постоянными членами и обладают правом вето. Остальные 10 – непостоянные члены. Они участвуют в голосованиях, но права вето лишены. Это были главные новости к этому часу. С вами была Диана Дышиналиева. Спонсор выпуска — строительная компания MR Group. MR
0: Group. Строительная компания MR Group. 20 лет мы строим надежные дома, создаем комфортные пространства, воплощаем в жизнь ваши мечты об элитарности и уюте. Строительная компания MR Group. 20 лет доверия и комфорта. Дарим выгодные условия при покупке недвижимости. Телефон 0557 500 700. MR Group. Реклама. Жарнама.
2: Узак сейлдөөдөн кийин муундарыңыз ооруйбу? Спорт менен машыгуу дискомфорт жаратабы? Бойноз релакс гель бул чуң жана муундардагы дискомфорттон арылууга жардам берет. Сезгенүүнү азайтат, шишикти жана ооруну эффективдүү төмөндөтөт. Ошондой эле улгайган адамдарга муундардагы жана булчуңдардагы жашка байланыштуу өзгөрүүлөр менен күрөшүүгө сунушталат. Бойноз релакс гель менен эркин кыймылды тантаңыз. Эгер жогорку сапаттын аты болсо, анда ал Fast Step. Табигый нукура булгарыдан жасалган жогорку сапаттагы саркеч бут кийимдер. Бишкекте биринчи жолу Түркиялык Fast Step бренди түздөн түз фабрикалык баада. Легендарлуу Fast Step бут кийиминин ээси болууга шашылыңыз. Токтогул көчөсү 161, Исанов көчөсү менен кесилишет. Таң кайра эле жүрөк айлануу, калтырак жана жашооңдон качкын келген абал менен башталып жатабы? Өтүп кетет деп чыдай бербеңиз. Көз карандылык ден соолукту да, жашоону да бузат. Сергек жашоо клиникасы. Детокс, көз карандылыкты дары дармек менен жабык режимде дарылоо, дарыгерлердин көзөмөлү жана психотерапия, анонимдүү, коопсуз, натыйжалуу. Сергек жашоо. Сергек жашоого жол. Сергек жашоо чекиткейжи. Ишмердүүлүк лицензияланган.
3: Любовь и забота – это не просто слова, это реальная помощь. Пансион «Дом Хамида». Более 20 лет нам доверяют попечение за родственниками, нуждающимися в профессиональном уходе. А мы бережно и профессионально помогаем людям дольше оставаться собой. Ведь наша главная ценность – сохранить личность человека. Пансион «Дом Хамида». Вы можете нам довериться.
0: Бишкек, готовьтесь! 1 июня грандиозное открытие второго этапа Skypark Baltic. 15 новых аттракционов всего по 190 сом. Хедлайнеры вечера The Billions и Jax 0214, а также много развлечений и грандиозный салют. 18:00 Skypark Baltic. Алы Токомбаева 43Б.

0: знаток. Все, что хочется съесть. Заходи, покупай. Качество от вкусного всегда выбирай.
1: Бишкек снова станет столицей танца. 5, 6 и 7 июня. 11-я международная танцевальная олимпиада Центральной Азии. 3 дня большой сцены. 1000 участников из 10 стран. Более 100 дисциплин. Мастер-классы и незабываемая атмосфера. Стань частью главного танцевального события Центральной Азии. Генеральный медиапартнер Авторадио.
2: 28 июня. Джаштык Арена. Дари Фест представляет главное музыкальное событие лета. На сцене легенды. Группа Нана. Хай-Фай. Группа ПМ. Алиса Мон и Алексей Потехин, экс-солист «Руки вверх». Те самые хиты, которые ты знаешь наизусть. Живой звук, эмоции и атмосфера настоящих 90-х. Билеты уже в продаже на kassir.kg и mTicket. 28 июня. Джаштык Арена. Дари Фест. Дискотека 90-х.
3: Реклама на Авторадио. 0770.

0: Погода.
1: Генеральный спонсор выпуска — сеть магазинов автоэлектроники «Караудио».
2: Кыргызгидромет сообщает, что завтра, 5 июня, во многих районах республики ожидаются осадки. В Чуйской области днем температура воздухом составит плюс 24 градуса, ночью опустится до 18. В Орске, Джалабадской и Баткенской областях днем потеплеет до 26 градусов, ночью понизится до 17. В Иссык-Кульской области дожди, днем плюс 12, ночью плюс 3, в Нарыне днем плюс 14 градусов. Ночью столбики термометров опустятся до 10. В столице завтра также осадки, днем ожидается плюс 24 градуса тепла, ночь составит плюс 18.
1: Генеральный спонсор выпуска — сеть магазинов автоэлектроники «Караудио».
0: Торговая компания Car Audio – официальный представитель компании Starline в Кыргызстане. Надежная защита автомобиля от вскрытия и угона. Умный автозапуск, бесплатный мониторинг, управление охраной с мобильного телефона. Центры Car Audio на всех рынках города Бишкек. Телефон 0700-95-0903. Сайт www.cardifisaudio.kg. Реклама.
3: Когда важно качество, выбирают свое, родное. Выбирают «Эль-Азык».
4: Мама, это «Эль-Азык»?
3: Да, это «Эль-Азык». Натуральный отечественный продукт, созданный с заботой о семье. «Эль-Азык» – это продукт для народа, которому доверяют и выбирают снова и снова.
5: «Эль-Азык» уже во всех магазинах страны.
3: «Эль-Азык». Выбирай свое. Выбирай родное.
6: Ты готов подняться на новый уровень? Взять максимум от современных технологий? Не останавливайся. Заливай моторные масла «Индекс-М».
7: Арт-деко. Красота, проверенная временем. Фасадная лепнина, декоративные камни, колонны, арки. Все, чтобы ваш дом выглядел элегантно и дорого. Приходите по адресу Доголок, мол, до 230. 0775-02-7030. 0500-02-7030. Следите за нами в Инстаграм Арт-деко Бишкек. Арт-деко. Архитектура с характером.
8: Ищите функциональное жилье бизнес-класса в южной части Бишкека? Проект «Термили» от строительной компании «Айкон» – это архитектура международного уровня от нидерландского бюро «Дром». Шахматное расположение корпусов гарантирует панорамный вид на горы из каждого окна. Внутри – приватный двор в стиле барселонских кварталов с мини-футбольным полем и соседским центром. «Термили» – сотканный для жизни. Сдача объекта – конец 2028 года. Доступна рассрочка до конца строительства. Подробнее информация на сайте icon.kg.
9: Агентство «Акория». 20 лет нам доверяют главные моменты в жизни, которые мы превращаем в незабываемые события. Позвоните, и мы организуем для вас идеальную свадьбу. Агентство «Акория». Ваша свадьба – наша работа. Та самая Катя. 0700 00 13 13.
10: Бишкек, готовься к самому жаркому событию лета. Уже 6 июня. Тики Фест. Мировые легенды. Акцент. Fly Project и Эдвард Майя. Хиты, которые ты знаешь наизусть. Stereo Love, That's My Name, Тока Тока. И это только начало. Гольф-клуб Кленовый лист. Тики Фест. Лето начинается здесь. Билеты уже в продаже на tiki-tiki.kg.
11: Это лето начинается с большого футбола. Кубок трех наций в Бишкеке. Кыргызстан, Кения, Палестина на одном поле. Это не просто матч. Это путь к Кубку Азии. 3 июня. Кыргызстан-Кения. 9 июня. Кыргызстан-Палестина. Стадион имени Долена Омирзакова. До 27 мая билеты по выгодной цене. Успейте приобрести. Путь с национальной сборной. Вместе за Кыргызстан. Билеты на сайте Ticket.kg.

Авторадио. Первое автомобильное радио. В Бишкеке 23 часа. Авторадио.

0: Реклама.
1: Жарнама.
2: Утро снова начинается с тошноты, дрожи и желания исчезнуть. Не пытайтесь перетерпеть. Зависимость разрушает здоровье и жизнь. Клиника Сергек Джашо. Детокс. Медикаментозное лечение зависимости в закрытом режиме. Врачебное наблюдение и психотерапия. Анонимно, безопасно, эффективно. Сергек Джашо. Путь к трезвой жизни. Сергекджашо.кг. Деятельность лицензирована.
1: Яркая. Да. Стильная. Да. Красивая. Да. Счастливая. Однозначно. Все, что тебе для этого нужно, есть в Ивраше Франция. Только до 10 мая. Косметика и парфюмерия со скидкой до 50%. Ивраше. Вдохновляй. Сияй. Выбирай лучшее.
0: Реклама на Авторадио. 0 777 118 118.

0: Реклама. Любовь и забота – это не просто слова, это реальная помощь. Пансион «Дом Хамида». Более 20 лет нам доверяют попечение за родственниками, нуждающимися в профессиональном уходе. А мы бережно и профессионально помогаем людям дольше оставаться собой. Ведь наша главная ценность – сохранить личность человека. Пансион «Дом Хамида». Вы можете нам довериться.
1: Ты готов подняться на новый уровень? Взять максимум от современных технологий? Не останавливайся. Заливай моторные масла «Индекс М».
2: Бишкек, готовьтесь! 1 июня – грандиозное открытие второго этапа «Скайпарк Байтик». 15 новых аттракционов всего по 190 сом. Хедлайнеры вечера – «The Billions» и «Джакс 0214», а также много развлечений и грандиозный салют. 18.00 – «Скайпарк Байтик», Аллы Тукумбаева, 43Б.
3: Левен Парк – это квартал бизнес и премиум-класса с рекордным уровнем благоустройства. Почти 70% территории занимают парки. Выбирайте уникальные форматы жилья – урбан-виллы, дуплексы или пентхаусы с потолками до 4 метров. Для прогулок предусмотрено зеленое кольцо по всему периметру. Левен Парк – новый стандарт жизни и гармонии с природой. Сдача объекта в конце 2027 года. Действует рассрочка до 24 месяцев. Подробная информация на сайте icon.com.
2: Бишкек, готовься к самому жаркому событию лета. Уже 6 июня. Тики Фест. Мировые легенды. Акцент. Fly Project и Эдвард Майя. Хиты, которые ты знаешь наизусть. Stereo Love. That's My Name. Тока Тока. И это только начало. Гольф-клуб Кленовый Лист. Тики Фест. Лето начинается здесь. Билеты уже в продаже на tiki-tiki.kg.
4: Внимание! Любители скорости дыма и адреналина. 7 июня. Первый этап открытого чемпионата Кыргызской республики по дрифту. Хабалайн Дрифт Сириес. 12.00. Автодром Ганси. Сильнейшие пилоты Кыргызстана, Казахстана и Узбекистана. Приходи поддержать своего пилота и стань частью большого дрифт-события. В программе дрифт-такси, барбекю-зона, сим-рейсинг, розыгрыши подарков и море ярких эмоций. Подробности на инстаграм-странице Drift Cup KG.
5: Информационный партнер Авторадио.
6: Это лето начинается с большого футбола. Кубок трех наций в Бишкеке. Кыргызстан, Кения, Палестина на одном поле. Это не просто матч. Это путь к Кубку Азии. 3 июня – Кыргызстан-Кения. 9 июня – Кыргызстан-Палестина. Стадион имени Долена Омирзакова. До 27 мая билеты по выгодной цене. Успейте приобрести. Будь с национальной сборной. Вместе за Кыргызстан. Билеты на сайте Ticket.kg.

Авторадио. Первое автомобильное радио. В Бишкеке полночь. Авторадио.

0: Реклама.
1: Внимание! Любители скорости дыма и адреналина! 7 июня. Первый этап открытого

Кения, Палестина на одном поле. Это не просто матч. Это путь к Кубку Азии. 3 июня Кыргызстан, Кения. 9 июня Кыргызстан, Палестина. Стадион имени Дулена Омирзакова. До 27 мая билеты по выгодной цене. Успейте приобрести. Будь с национальной сборной. Вместе за Кыргызстан. Билеты на сайте Ticket.kg.

Авторадио. Первое автомобильное радио. В Бишкеке час ночи. Авторадио.

0: Реклама.
1: Внимание! Любители скорости дыма и адреналина! 7 июня первый этап открытого чемпионата Кыргызской республики по дрифту Havaline Drift Series. 12:00. Автодром Ганси. Сильнейшие пилоты Кыргызстана, Казахстана и Узбекистана. Приходи поддержать своего пилота и стань частью большого дрифт-события. В программе дрифт-такси, барбекю-зона, сим-рейсинг, розыгрыши подарков и море ярких эмоций. Подробности на инстаграм-странице Drift Cup KG. Информационный партнер Авторадио.
2: Это лето начинается с большого футбола. Кубок трех наций в Бишкеке. Кыргызстан, Кения, Палестина на одном поле. Это не просто матч. Это путь к Кубку Азии. 3 июня Кыргызстан-Кения. 9 июня Кыргызстан-Палестина. Стадион имени Дулена Омирзакова. До 27 мая билеты по выгодной цене. Успейте приобрести. Будь с национальной сборной. Вместе за Кыргызстан. Билеты на сайте Ticket.kg.
0: Реклама на Авторадио.

Авторадио. Первое автомобильное радио. В Бишкеке 2 часа ночи. Авторадио.

0: Реклама. Внимание! Любители скорости дыма и адреналина! 7 июня первый этап открытого чемпионата Кыргызской Республики по дрифту Хабалайн Дрифт Сириес. 12:00. Автодром Ганси. Сильнейшие пилоты Кыргызстана, Казахстана и Узбекистана. Приходи поддержать своего пилота и стань частью большого дрифт-события. В программе дрифт-такси, барбекю-зона, сим-рейсинг, розыгрыши подарков и море ярких эмоций. Подробности на инстаграм-странице Дрифт Кап Кейджи. Информационный партнер Авторадио.
1: Это лето начинается с большого футбола. Кубок трех наций в Бишкеке. Кыргызстан, Кения, Палестина на одном поле. Это не просто матч. Это путь к Кубку Азии. 3 июня Кыргызстан, Кения. 9 июня Кыргызстан, Палестина. Стадион имени Дулена Омирзакова. До 27 мая билеты по выгодной цене. Успейте приобрести. Будь с национальной сборной. Вместе за Кыргызстан. Билеты на сайте Ticket.kg.

Авторадио. Первое автомобильное радио. В Бишкеке 3 часа ночи. Авторадио.

0: Реклама. Внимание! Любители скорости дыма и адреналина! 7 июня первый этап открытого чемпионата Кыргызской республики по дрифту Хабалайн Дрифт Сириес. 12:00. Автодром Ганси. Сильнейшие пилоты Кыргызстана, Казахстана и Узбекистана. Приходи поддержать своего пилота и стань частью большого дрифт-события. В программе дрифт-такси, барбекю-зона, сим-рейсинг, розыгрыши подарков и море ярких эмоций. Подробности на инстаграм-странице Дрифт Кап Кейджи. Информационный партнер Авторадио.
1: Машина снова не завелась? Опоздание, нервы, потерянное время. Сеть магазинов «Автостарт» решат проблему быстро. Аккумуляторы для любых авто в наличии. Бесплатная доставка, установка и диагностика. Сдай старый аккумулятор, получи выгоду на новый. Узнайте больше на сайте автостарт.кг. «Автостарт» – надежный аккумулятор, уверенный старт.
2: 1 июня – День защиты детей. В Евромебель спешите скорей! Здесь вас ждет специальная акция. Скидка на всю детскую мебель 15%. Подарите своим детям новое удобное пространство. Покупайте красивую, качественную, веселую мебель с хорошей скидкой. Во всех магазинах Евромебель.
3: 95% людей даже не подозревают, что их усталость и раздражительность – это банальная нехватка магния. Магнитаб – комбинированный препарат магния и витамина В6. Он восполняет дефицит магния, снижает нервное напряжение и дарит полноценный сон. Магнитаб от компании «Рубикон». Проверенное белорусское качество по доступной цене. Подходит беременным и детям с 6 лет. Товар сертифицирован. Спрашивайте в аптеках.
4: Это лето начинается с большого футбола. Кубок трех наций в Бишкеке. Кыргызстан, Кения, Палестина на одном поле. Это не просто матч. Это путь к Кубку Азии. 3 июня. Кыргызстан-Кения. 9 июня. Кыргызстан-Палестина. Стадион имени Долена Омирзакова. До 27 мая билеты по выгодной цене. Успейте приобрести. Путь с национальной сборной. Вместе за Кыргызстан. Билеты на сайте Ticket.kg.
0: Реклама на Авторадио. 0 777 118 118.

Авторадио. Первое автомобильное радио. В Бишкеке 4 часа утра. Авторадио.

0: Реклама.
1: Внимание! Любители скорости дыма и адреналина! 7 июня. Первый этап открытого чемпионата Кыргызской республики по дрифту Havaline Drift Series. 12:00. Автодром Ганси. Сильнейшие пилоты Кыргызстана, Казахстана и Узбекистана. Приходи поддержать своего пилота и стань частью большого дрифт-события. В программе дрифт-такси, барбекю-зона, сим-рейсинг, розыгрыши подарков и море ярких эмоций. Подробности на инстаграм-странице Drift Cup KG. Информационный партнер Авторадио.
2: Это лето начинается с большого футбола. Кубок трех наций в Бишкеке. Кыргызстан, Кения, Палестина на одном поле. Это не просто матч. Это путь к Кубку Азии. 3 июня Кыргызстан-Кения. 9 июня Кыргызстан-Палестина. Стадион имени Дулена Омирзакова. До 27 мая билеты по выгодной цене. Успейте приобрести. Будь с национальной сборной. Вместе за Кыргызстан. Билеты на сайте Ticket.kg.

Авторадио. Первое автомобильное радио. В Бишкеке 5 часов утра. Авторадио.

0: Реклама. Бишкек, готовься к самому жаркому событию лета. Уже 6 июня. Тики Фест. Мировые легенды. Акцент. Fly Project и Эдвард Майя. Хиты, которые ты знаешь наизусть. Stereo Love. That's My Name. Тока Тока. И это только начало. Гольф-клуб Кленовый Лист. Тики Фест. Лето начинается здесь. Билеты уже в продаже на tiki-tiki.kg.
1: Внимание! Любители скорости дыма и адреналина. 7 июня. Первый этап открытого чемпионата Кыргызской республики по дрифту Хабалайн Дрифт Сириес. 12:00. Автодром Ганси. Сильнейшие пилоты Кыргызстана, Казахстана и Узбекистана. Приходи поддержать своего пилота и стань частью большого дрифт-события. В программе дрифт-такси, барбекю-зона, сим-рейсинг, розыгрыши подарков и море ярких эмоций. Подробности на инстаграм-странице DriftCupKG.
2: Информационный партнер Авторадио.
3: Это лето начинается с большого футбола. Кубок трех наций в Бишкеке. Кыргызстан, Кения, Палестина на одном поле. Это не просто матч. Это путь к Кубку Азии. 3 июня. Кыргызстан-Кения. 9 июня. Кыргызстан-Палестина. Стадион имени Дулена Омирзакова. До 27 мая. Билеты по выгодной цене. Успейте приобрести. Будь с национальной сборной. Вместе за Кыргызстан. Билеты на сайте Ticket.kg.
0: Реклама на Авторадио. 0777 118 118.